какое время не выбери, ты всегда попадаешь в какой-то просак. Позапрошлые, прошлые годы, и этот тоже год, ну, не стал исключением. Ну, действительно, очень много дождей, какая-то прохладная температура, озеро не продлевается, и кайф ты не получаешь. Поэтому я не знаю, каким образом теперь планировать вот так вот заранее поездки, но я думаю, что все-таки, по крайней мере, здесь, в городе, нам удастся воплотить задуманное. А, кстати, сегодня есть классный повод для того, чтобы позвонить своим друзьям и сказать о том, что вы их цените, уважаете, любите. И давайте уже встречаться. Подруга моя лучшая, Настя, это тебе уже сообщение. Давай увидимся. Потому что сегодня Международный день дружбы. Это прям такой официальный праздник, который отмечается с 2011 года. Ну, вот вам еще один дополнительный повод. Ребят, делитесь классными

0: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
1: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
2: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080. В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
3: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Радио Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем доброе утро, кто настроился на волну 96.2 FM, и, возможно, вы живете где-нибудь на Дубровинского или частенько там проезжаете и наверняка уже заметили двойную сплошную и запрещенный левый поворот. То есть теперь люди не могут повернуть к себе во двор, либо выехать со двора не могут. Ближайшая развязка, где можно развернуться, это поворот на Комсомол, а это еще плюс примерно 5 километров лишнего пути. Сейчас с заправками и так большая проблема, а увеличение пути – это до просхода на бензин для водителей. Соответственно, из-за этого и дополнительные пробки создаются на той самой улице, которая и так вечерами регулярно стоит. Жители негодуют, жалуются и ждут решения. Они пока не знают, с чем это решение связано и вообще от кого ждать ответ, но обратились в местную администрацию. Поэтому, как только мы услышим ответ, для чего все это было сделано, обязательно поделимся им с вами. Ну а если вы сейчас стоите где-нибудь в пробке, хотя наверняка 2 балла, и пока вы можете стоять только на корке мосту. Слушайте классную музыку на Красноярск FM, просыпайтесь вместе с нами. Поехали в новый день, сегодня четверг.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проект «Декларация» на наш случай «Дом.ру». СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+. Про здоровье.
9: Для слушателей старше 16 лет.
10: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: У нас есть сообщение. Александр, стоит выбор между двумя авто. Какой лучше выбрать? Mitsubishi i-Track или Nissan Renessa? Полный привод нужен.
3: Я за Renessa. Мне она чуть больше понравилась. Но i-Track'и по факту больше встречаются, по крайней мере, в моем регионе. Поэтому, если здесь себя не ограничивать, смотрите то и то. Одно дело, когда это смотрится там под заказ, другое дело, когда ты смотришь у себя по региону. Давай дальше.
2: Есть еще одно сообщение. Chevrolet Malibu 2017-19 год и младшие. Вообще, ваше мнение о машине интересует?
3: Изначально, когда Malibu выходила, они проиграли на нашем рынке вообще все, что могли, потому что очень много корейцев платили рынка, а они со своими двумя-тремя комплектациями и, по сути, тележкой без каких-то больших изменений проиграли. Но вот в новой внешности, начиная там с какого, с 15-16 года, весьма популярная тема, я смотрю, сейчас как бы и в такси начали появляться. Вполне адекватно своей цене, но чудес не бывает. Если брать более-менее мощную версию, сколько там было у них в максималке, в Штатах смотрел 230 лошадей, да, это прямо едущая коробка. Если мы будем смотреть предыдущие версии послабже, но так себе динамика, пластик достаточно дешевый, в обслуживании недорого относительно, допустим, тех же самых корейских автомобилей, я бы себе, наверное, смотрел вообще гибрид какой-нибудь там года 17-18. Давай дальше.
2: Скажите про Subaru R2. Как машина по проходимости? Я люблю ездить по бездорожью и в грязь.
3: Мы же ржали с тобой над этим вопросом.
2: Нет,
3: если
2: это был,
3: кто-то не понимает...
2: Это был другой это вопрос, был... ну да, сродни этому.
3: Не, это все то про то же Subaru R2 и все тоже про проходимость и так далее. Для юмористов. Такие машины, я называю обычно кошельки карманные, с багажником не больше женской косметички. Это маленький класс, смарт, и здесь чудес не бывает. Он просто очень компактный, малорасходующий. Но в плане содержания, допустим, та же самая Toyota IQ, Vitz, я не знаю, там, фиты и так далее, за пояс его заткнут сразу. Что же касается динамики, устойчивости и тому подобных вещей, как только вы будете выезжать на объездную, вы поймете все минусы этой платформы, все минусы легкого и маленького транспорта, которые возможны рядом с появлением большого грузовика. И вот тут, наверное, только в городе. Да, возможно, внешность, как бы правильно так сказать, чтобы не обидеть владельцев-то, весьма специфичная, скажу так, поэтому и ликвидности такой нету. Кюшку я бы вот для себя или там, например, для дочери ездить в институт присмотрел бы.
4: Да, Саша, вот такой еще вопрос. Ты знаешь, то, что сейчас FIA представляет несколько турниров вот в Италии, в Испании, и там Джили на префейсе делает какие-то вообще сумасшедшие результаты. Все абсолютно забирают кубки последние.
3: Да. А что, как бы мы далеко ходить не будем? Ты посмотри, что творится в VRC, там сколько уже корейцы звездят. Сейчас китайцы подтянулись, деньги у них есть, инженеры теперь у них есть, идеи у них есть. Осталось только воплотить, вот они, собственно, и воплощают. То есть меняется картина и гоночного мира в том числе. Ничего страшного в этом нет. Мы знаем, чьими руками это делается. А Джили там будет, или Черри, или еще кто-то из производителей. Это уже дело десятое. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf. ИП Корнев Денис Валерьевич. ОГРН 307-246-822-60090.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM. Интернет-секс.

Четверг, 30 июля, а это день кинопремьер, поэтому сегодня в эфире обязательно расскажем о киноновинках, которые уже можно глянуть в местных кинотеатрах, а пока о том, что нас, возможно, ожидает в августе, 20 числа. Пока, так знаете, вот кулуарно анонсирован неофициальный выход картины «Человек-паук. Новый день в России», ну а в мировой прокат выйдет фильм уже 31 июля, буквально завтра. Ну и те, кто уже глянули, говорят, «Новый Человек-паук» получился отличным. Прям такой свежести добавил. Журналисты похвалили именно эту четвертую часть за такую взрослую историю, за экшн-сцены. И за, конечно же, невероятную игру Тома Холланда. Говорят, наконец-то картина сконцентрирована на самом Человеке-пауке, а не разрывается между идеей вот мультивселенных, других элементов. То есть, знаете, такой же Человек-паук, повзрослевший немножечко, такой, может быть, с бородой чуть отросший, оскуфевший, я бы даже так сказала, он переживает. Короче, постановка сцен великолепная. Премьера, вот как я сказала, анонсирована на 20 августа, но пока еще не официально. А мы ждем. Честно признаться, я посмотрела только первые две части. Ну, как будто бы какая-то не девчачья эта история, хотя я знаю, что некоторые девчонки со мной явно не согласятся. Но четвертую посмотреть мне точно придется, потому что у меня сын, и этим все сказано.

0: для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений, пояснил парламентарий. Селезнев уточнил, что по закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов студент в возрасте до 35 лет. Также к этой категории относятся матери или отцы-одиночки, а также усыновители не старше 35 лет, обучающиеся по программам среднего специального или высшего образования. Для отдельной комнаты потребуется свидетельство о браке и свидетельство о рождении или усыновлении, пишет «Комсомольская правда». Между Россией и Китаем выполняется около 270 авиарейсов в неделю, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По его словам, Москва и Пекин сокращают формальные барьеры, открывая новые возможности для путешествий. В частности, он упомянул введение безвизового режима между странами. В 2025 году в Китае побывали около 2 миллионов россиян и около 1 миллиона китайских граждан посетили Россию, напомнил Чернышенко. За первый квартал этого года поток российских туристов в Китай вырос на 60%. Китайских путешественников в России увеличился на 25%. Ожидается, что в 2027 году число взаимных турпоездок достигнет 6 миллионов, пишут «Ведомости». Школьникам хотят рассказывать про ЖКХ, пишет «Лента дня». Министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Борисов предложил включить тему ЖКХ в школьные уроки о главном. Чиновник уверен, что бережное потребление ресурсов – это навык, который нужно развивать с детства. И тема ЖКХ заслуживает обсуждения наравне с другими важными вопросами. Минусинские огородники готовятся к Дню помидора. И уже стартовал отбор участников для конкурса на самый большой помидор. Урожай оценивают на грядках. Специальная комиссия проверяет результаты у претендентов. До подведения итогов остается меньше месяца, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Поезд Победы в августе посетит Красноярск и Канск. Жители и гости этих городов смогут погрузиться в историю Великой Отечественной войны. В Красноярске интерактивный передвижной музей откроет двери 10, 11 и 12 августа. Для его посещения нужно пройти регистрацию на сайте проекта. Возрастное ограничение 6+, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Алина Старцева, служба информации.
1: Какой чудесный день!
2: Климат-контроль на 96,2 FM.
3: И теперь о погоде. В Красноярске сегодня, в четверг, 30 июля, сильные дожди и грозы. Дневная температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске в 8 утра.
1: Реклама.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
3: А это мы снова здесь, 8.04 в Красноярске. Юля Майнгарт и вот...
4: Всеволод Бельмасов.
3: Всеволод,
4: я вернулся. Меня вот принесло буквально
3: течением.
4: Каким-то течением, дождем, водой. Знаешь, что хочу сказать? Вот лето не выбирают. Вот какое есть, такое и получаем.
3: Ну, такое слушай, берем. Умная мысль, конечно, этим
4: что
3: утром
4: поделать?
3: Пришла тебе. Ну, давай, рассказывай. Вчера
4: давай.
3: Ты сплавлялся.
4: Рассказываю. Конечно, я вчера, во-первых... Я вчера работал, ребята, вы тоже меня уж простите. Вчера поработал, и помимо всего, моя работа связана с тем, что я бываю еще и в разных местах в Красноярске. Вот, я ведущий, а? Не знали? Попался? Ну вот, и, в общем-то, сплавлялся я вчера по Мани. Сколько же, во-первых, людей у нас, судя по всему, самозанятых, да, потому что не работают в будние дни.
3: Кстати, у меня тоже возникают всегда вопросы, когда в ТЦ куда-нибудь зайдешь часов так в 12.
4: Да, действительно, очень много. Ну, возможно, отпуск... и так далее, и так далее. Я сплавлялся по Мане, и там очень-очень классная комьюнити. Понимаешь, люди плывут на своих этих сапах, на сапбордах. Кто не знает, такие длинные, надувные,
3: подожди,
4: продолговатые.
3: Подожди, а ты на своем сапе, у тебя колонка, да, там же на сапе, вот этот микрофон?
4: Вообще, да, ну и все... Естественно,
3: это так
4: да.
3: выглядело?
4: Это поющий ведущий, вот, да. Ну, короче, мы, представляешь, плыли с ребятами реально и пели песни с разными абсолютно. Это первое. Если кто думает, что, кто это такой, это я был, я плыл. И обменивались разными видами пищи, которая находилась у нас на сапе с собой. Представляешь, у нас была бартерная основа. Вот я поплыл...
3: А, ты так работаешь?
4: Да, за еду. Нет, ну, я про других людей, которые не были вчера на этом мероприятии.
3: Ага.
4: Да, в общем, очень классная комьюнити. Люди, вы чудесны, сияйте.
3: Слушай, ну раньше вот сплав в Омане, ну это чисто все собрались там с рюкзаками, с палатками, да, на плот упали и куда-то приплыли. А теперь это, видишь, как по-модному получается. Ведущего закажи.
4: Ведущего закажи им, пожалуйста. Закажи вот этот вот двухэтажный плот, да, который стоит на секундочку, ну, чуть меньше полумиллиона на вот эти вот 12-14 часов. Пожалуйста.
3: Ты сейчас серьезно?
4: Я сейчас серьезно.
3: Мы не про экоход, не про теплоход, да, говорим же? Мы просто про плот.
4: Да. Пожалуйста.
3: Ну, песня «Лозы» как-то уже не кажется такой привлекательной, честно признаться. Ладно.
4: Да. В общем, друзья, вообще делайте то, что вам кайф. Думайте о том, как же у вас остается всего лишь один месяц лета, но его нужно провести.
3: Ну, короче, выбегайте, там дождь, по лужам, веселитесь, ребят.

0: для связи. База. 124-й. Прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача. Выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее. По пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
10: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 8:15 в Красноярске. Если вы движетесь сейчас где-нибудь по Брянской, вот особенно утром сегодня, съезжая с Игарской на Брянскую, там такие лужи, там на всем протяжении, буквально до поворота на вторую Озерную, вы будете тонуть.
1: На Озерной я тону. Прикольно, но не прикольно велосипедистам, которые вот сейчас будут ехать по дороге.
0: Ну, сейчас вообще рисковать не нужно. Хочется сказать, вот прям, знаете, капслоком хочется сказать тем водителям, которые не объезжают лужам, вы себя на место пешеходов поставьте, но вам как бы не особо было комфортно, если бы вы двигались на работу, да, пешком, а вас облили.
1: Да, на, попей.
0: Ну, притормози ты немножко, ну в чем проблема?
1: Да, кто-то от этого, может быть, и удовольствие даже получает какое-то.
0: Однозначно. Да.
1: Но, ребят, все вернется обязательно. А номер-то запомнит ваш.
0: А, давайте про цены на бенз поговорим. Понимаю, что для тех, кто является автовладельцем, это такая сейчас волнующая тема. А, мне кажется, плюс-минус начала ситуация стабилизироваться. По крайней мере, нет вот прям таких адских очередей, как были раньше.
1: Абсолютно верно. А,
0: что происходит сейчас? Ситуация такая неоднородная. В общем, изменения все-таки происходят.
1: В хорошую сторону.
0: Ну, не в очень. Ну, я имею в виду в плане цен не в очень хорошую. Да. В общем, бенз, допустим, на КНП подорожал с 85 до 87 рублей. Это я про 92-й говорю. 95-й до 91 рубля вырос, а дизель до 105. 98-й по-прежнему стоит 120 рублей.
1: Хорошо.
0: Вот, допустим, что касается Лукойла, там дизель, наоборот, подешевел со 102 до 99,9 рублей, а вот остальные цены не изменились. Короче, в среднем ситуация примерно везде. 92-й примерно 80 рублей, 95-й там 83-84, дизель 94 рубля.
1: Я что хочу сказать, если наш многоуважаемый президент прилетит и к нам, как в Иркутск, то цены опять наладятся.
0: А мы ждем?
1: Мы ждем.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар.
4: Сайт 24сантехмаркет.рф.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конев Денис Валерьевич. Огонь 307-246-822-6090.
6: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», Бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
7: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
8: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
12: Сайт bunker919.ru.
13: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Stop machina, ei machina. Стоп, машина, эй!
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 8:27 в Красноярске. Ребят, это очень неожиданно. Да. Ты открываешь карту, угу. А тут 8 баллов, когда все лето было 2-3 этим утром. Ну что, поехали разбирать, что там на правом творится?
3: На правом берегу вообще все очень печально. А именно, по улице Мичурина у нас случилось 2 ДТП. Из-за этого в обе стороны вообще максимально проблематично доехать. Особенно, если вы едете с Октябрьского моста куда-то в сторону правого берега. Также есть у нас ДТП на улице Глинки в сторону Красноярска. Есть у нас очень серьезные дорожные ситуации на Красноярском рабочем, также на Академика Павлова. Локальные затруднения на Александра Матросова, Свердловской, 60 лет октября. И при съезде с кольца Предмостный на коммунальный мост мы встанем в очень большую пробку.
2: Ну и давайте передвинемся с вами на левый берег. Здесь тормозит у нас Партизана от Краснодарской до Октябрьской. Выезд с Октябрьской тоже сейчас забит. Октябрьский мост стоит в направлении левого берега, но и авиаторов при съезде. Наверное, до планеты мы с вами будем тянуться точно. 9 мая в направлении кольца Шахтеров проблемы есть. Ну и также Северное шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова по обеим сторонам. В направлении выезда на как раз вот Коркинский мост. Я вчера там, кстати, вечером проезжала. Ведутся дорожные работы. Во-первых, будьте аккуратны. Вот у меня вообще восхищают те самые водители, которые ни на знаки не смотрят, ни скоростной режим не соблюдают. Потом просто подлетают на этих кочках. Ребят, чуть спокойнее. Ну, кстати, уже восьмерка обновилась до девятки. Вы понимаете, что ситуация этим утром напряженная. Ну, а чтобы немножечко еще ее сгладить, напомним о том, что у нас есть автомобильная рубрика «Встречка». 8:45 она стартанет в прямом эфире, и у вас есть возможность задать свои автомобильные вопросы. Номер 3-2-0-600, он скоро вам пригодится.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8:37 в Красноярске. Да. Российские молодожены, они банкротятся. А все почему? Потому что затраты на свадьбу возрастают, и вот те самые конверты уже не помогают.
2: Да. И сервиз даже не окупает.
1: Нет.
2: Я недавно, в общем-то, наткнулся на такой видеоролик, где женщина говорит: вот меня пригласили на свадьбу.
1: Я смотрела его.
2: Да, скинули мне, значит, о том, что вот я должна прийти в таком-то дресс-коде, подарить столько-то денег, а еще и без своего дитятка, без ребенка меня попросили. Чем мой ребенок не угодил?
1: Ну, на самом деле, вот мне вообще есть что сказать. Мне кажется, сильно сейчас стали заморачиваться со свадьбами. С одной стороны, это классно. Мы работаем в этой индустрии, мы видим, как она развивается. Действительно, появляется очень много новых фишек, предложений. Но всегда все должно быть, ну, вот в рамках твоего бюджета.
2: Да.
1: Ты понимаешь, что можешь отпраздновать на широкую ногу? Да празднуй, сколько тебе влезет. А если ты понимаешь, что залезешь в долги, или как вот, допустим, та история, про которую я хотела рассказать, там жених, ну просто у него, видимо, случилась какая-то боль душевная, он решил рассказать. Он говорит: подумали с невестой отгулять свадьбу на широкую ногу, хотя возможности не было, в надежде, что расходы окупятся благодаря щедрым друзьям и гостям.
2: Темка не стрельнула.
1: Но мужик набрал кредитов, попал в порочный круг, то есть, чтобы закрывать кредиты, ему пришлось оформлять новые займы, погашая старые. Ну и, собственно, вот выбраться теперь из этой колеи, ну, совершенно, наверное, не скоро у него получится.
2: Абсолютно точно. Я что могу сказать? Круче, чем вот такая вот свадьба на широкую ногу, это свадьба с теми людьми, которые должны вас окружать. Вот. Правильными людьми. Вот собрали вы своего человека, хотя бы одного. Вот невесту собрал? Она уже собранная. И отмечай с ней, сколько влезет.
1: А еще можно, вот как ты вчера, да, на плоту. Пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: А, нет, подожди, плот полмиллиона, полмиллиона тоже дорого. Темка не стреляет.
2: Не стреляет.
3: Красноярск FM.

0: плану.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. «Алео Бани Сибири» 258-2080.

0: Завар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
7: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
2: 8:46 в Красноярске. Это завтрак чемпионов на Красноярск-ФМ. В эфире автомобильная рубрика «Встречка». Александр Морозов, да, наш автоэксперт, уже вот-вот к нам подключится. Ну, мы его ожидаем. Ну а пока вы можете дозваниваться со своими автомобильными вопросами по номеру 320-0600.
3: Юль, ну а что еще делать, если вот действительно сейчас у нас по пробкам 9 баллов и... Как будто бы можно позвонить и узнать всю историю вообще.
2: Звонок у нас есть. Вы, пожалуйста, с линии не уходите. Вот-вот, я уже вижу, Саша к нам подключился, кстати. Да, Саш, привет. У нас звонок уже есть.
4: Тебя... Привет, привет. Здорово. Давайте пообщаемся тогда на автомобильную тему. Кто у нас на связи? Алло.
5: Алло, здравствуй, Александр. Кто позвонит?
4: Привет, привет.
5: А у меня такой вопрос. А подскажи, Ford Explorer 2014 года, какие двигатели там, что, как, ну, чтобы, как говорится, поинтереснее было. Рассматриваю вариант трехрядный внедорожник, ну, не только внедорожник, водовый вариант, трехместный, левый руль, автомат. Uh-huh. То есть, ну, грубо говоря, синяки машины собрать в одной кучке, ну, и понятно, чтобы почку не продать и, как говорится, не грюкаться потом по запчастям. Вот рассматриваю такой вариант, говорят, ребята, рабочий, хороший вариант, и по ценнику, в принципе. Ну, для, понятно, что для тех годов, 10-х годов, это может быть и 1.6, 1.8 дороговато, но если учесть, что сейчас, и что было, и что можно взять, то я считаю, как бы, ну, нормальный вариант. Вот хотелось бы узнать тебя.
4: Слушай, быстренько вопрос. А смотришь -то ты 10-12 года, я правильно понимаю?
5: 10-14.
4: 10-14, но это получается 5-го поколения. Это одна из самых, на самом деле, удачных версий Explorer'а. Почему? Потому что он достаточно прост и не сильно затейлив. Да, он достаточно много расходует для кого-то, но, блин, где вы еще найдете с таким опционалом и такой мощностью машину по таким деньгам? Он сейчас стоит в пределах там 1,5-1,7 миллиона рублей. Да и что касается состояния. К сожалению, к этому времени у многих уже начинаются работы по подвеске, по навесному и так далее. Некоторые позиции, увы, их могут оказаться запасными, вернее, заказными, да. Но что касается вот надежности в плане мотора, там же 3,5, и вот этот 3,5 вариант, наверное, я бы порекомендовал именно и рассматривать. Почему? Потому что вариант рабочий. Вариантов много можно встретить конкретно у нас. И что касается автомобиля с рядами, наверное, это действительно и самый доступный, и вполне себе оптимальный по динамике и комфорту. Но в плане ремонта тут зависит слишком много от частных вещей, потому что машине уже 10 с плюсом лет, пробеги будут свыше 150, и там ревизии подвергаться будет все на осмотре. Найти такой же живой, без вложений, допустим, кореец с тремя рядами, тоже вряд ли получится. Поэтому я за Explorer. И в данном случае 3,5.
5: 3,5 бензин?
4: Да.
5: Что, спасибо большое. А по поводу расхода, нифига. У меня ВИЖ 2003 года жрет 18 литров. Город, ну, по трассе понятно, но город 18 жрет не меньше. Поэтому расход не такой большой.
4: Ну, согласен, да. Тут по сравнению с этим расходом, спасибо, там будет зато быстрее. Спасибо, семье привет большое. Следующий вопрос принимаем. Напомню, наш номер телефона, вы можете дозвониться. Телефон 320-0600, это прямой эфир. Поэтому, если хочется что-то добавить к нашим разговорам, может быть, свой вопрос озвучить. Да, пожалуйста, мы с удовольствием с вами поболтаем. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вождению не мешал.
2: Ага, Саш, есть у нас сообщение. Александр, доброе утро. Что скажете насчет марки автомобилей Havail? Интересует в бюджете до примерно 2 миллионов рублей.
4: Слушайте, ну 2 миллиона рублей, это что это? У нас Джолион только попадает, либо М6. Ну, Джолион — это локомотив для компании. Он себя зарекомендовал нормально. Почему? Потому что вот эта платформа Лемон, которая у них идет, на нем реализована, наверное... И в том бюджете, который бы многие хотели, и в том качестве, которое эта платформа может показать. Почему? Потому что есть варианты дороже, есть варианты дешевле, но для меня вот именно с подключением полного привода более-менее нормальным объемом, я не говорю, что супер, но это будет все равно более-менее нормальный объем, он себя зарекомендовал хотя бы крепким и нормальным по сравнению с многими другими китайскими моделями. Сам сейчас на Хавеле путешествую, пока претензий к нашей отечественной сборке и производству у меня нет. Минусы, могу сказать, что слабоваты стекла, и не хватает шумоизоляции, особенно на низ автомобиля, арки колесные. Но, блин, ребят, ну в бюджете 2 миллиона, ну вы что хотели? Там вот этот М6 долгое время вообще на механике продавался. Так вот уж лучше тогда Джолион брать, ну, скорее всего, это будет пробежный, потому что самый такой простецкий вариант, он все равно будет чуть-чуть подороже. И я бы, наверное, за счет, может, кредитования увеличил сумму где-то до 2,5. Там уже варианты поинтереснее. Есть еще варианты F7. Там тоже, в принципе, норм. Мне не нравилось то, из чего сделан салон. Вот прям трогал и вообще никак. Просто. Но есть варианты шустрого тора в 190 лошадей. Тоже как бы такой интересный случай, но там тоже бюджет будет выпрыгивать уже за ту сумму, которую мы обсуждаем. Поэтому отношусь я к ней нормально, сам эксплуатирую, но сказать, что прямо это манна небесная, да, придется где-то кроить, но лучше, чем москвич. Давай дальше.
2: А у нас заканчивается время уже.
4: А, ну все, тогда желаю всем удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: 8:54. Далее по курсу новости от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Повышение НДС до 22% пополнило бюджет на 426 миллиардов рублей за полгода. В частности, казна получила 415 миллиардов рублей от предприятий с доходом в 60-450 миллионов в год, сообщили ФНС. В целом, за первые 6 месяцев 2026 года бюджет пополнился на 31 триллион рублей, что на 8% больше, чем год назад. ФНС подчеркнули, что поступления идут так, как и рассчитывал Минфин. Статистические прогнозы не сбылись, пишет «Лента дня». В Госдуме обсуждают инициативу, которая может обязать работодателей отвечать на запросы профсоюзов в установленный срок. Сейчас сроки предоставления информации для контроля за соблюдением трудового законодательства не закреплены, но власти предлагают это изменить, пишет «Лента дня». Участники СВО из Красноярского края могут бесплатно посещать спортивные объекты по QR-коду. Сгенерировать его можно в приложении «Госуслуги». Для этого зайти в раздел «Услуги», выбрать «Справки и выписки», далее QR-код для подтверждения статуса участника СВО и нажать «Получить QR-код». Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Код действует 5 минут. При необходимости его можно запросить снова. Если система не найдет участника СВО, то приложение подскажет, как оформить справку. Подлинность QR-кода проверит сотрудник учреждения через госскан. Воспользоваться электронным сервисом могут только участники СВО по линии Министерства обороны Российской Федерации. Членам их семей необходимо предоставлять бумажную справку. В Минспорта уточнили, что возможность использования QR-кода нужно уточнять в каждом конкретном учреждении спорта. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Следить за ремонтом дорог в Красноярском крае теперь можно на интерактивной карте. Новый раздел «Дороги» появился на сайте системы 112. На карте собраны объекты в Красноярске и на региональных трассах. Для каждого участника можно посмотреть, какие работы там идут, кто их выполняет, на каком этапе находится ремонт и когда его планируют завершить. Есть даже фотографии до и после. Сейчас сервис содержит информацию об объектах с 2020 года, а также планы на 2027-2028 годы. В дальнейшем карту дополнят данными о дорогах во всех муниципалитетах края, пишут Горновости. И о валюте: доллар 79.36, евро 90.20. Алина Старцева, служба информации.

0: по-другому. Климат-контроль на 96,2 FM.
1: Доброе утро всем красноярцам. Итак, о погоде. В Красноярске сейчас плюс 18 градусов. На протяжении всего дня будет лить не по-детски, ожидаются даже грозы, поэтому имейте это в виду. По лужам ездим аккуратнее, сбрасываем скорость, потому что чревато последствиями. Друзья, всем хорошего дня. Мы продолжаем. Впереди секретная фонотека.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск.

0: Красноярске 9.01.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: .04 в Красноярске. Всем доброе утро, Юль. Понятно, у тебя такого не случалось, но я уверен, что люди,
1: которые... А вдруг случалось? Откуда ты знаешь?
0: Люди, которые нас слушают, точно такое было. Вот хотелось сказать вот на работе, пошли вы все в баню?
1: А, ну у меня, да, конечно, не случалось. Я же вот с тобой работаю, да?
0: Ну, ладно, вот так вот, да, я себе подрастил. Что случилось? Не так давно абсолютно... произошел случай с человеком, который занимается бортпроводник, в общем, чем он занимается. Проводит борты и ваш полет с комфортом, в общем-то.
1: Пусть будет так.
0: Случилось это уже после посадки, а именно ситуация, когда, знаешь, люди еще не дожидаются... И встают с мест.
1: Мне
0: и уже
1: так
0: начинают.
1: Раздражает. Я думаю, вы куда собрались выходить вот сейчас конкретно?
0: Да, в иллюминатор. Вот. И, в общем-то, одна из женщин, в общем-то, решила поступить так же, встала, схватила сумку. Он подходит, говорит: пожалуйста, поставь все на место. У нас, видите, еще горят ремни. До полной остановки нельзя. Ну, нельзя, вы не выйдете раньше. Вот, в общем-то, эта женщина начала орать на него, все равно доставать сумку, ударила этой сумкой его по голове, ну, как говорят, что случайно, когда она снимала.
1: Ну, конечно, да.
0: И, в общем-то, что он сделал? Он вышел вот к этому громкоговорителю, взял его... послал абсолютно всех пассажиров, сказал: вы как мне, я уже 20 лет летаю.
1: 20 лет. Представляешь, как давно ему хотелось это сделать.
0: Выговорится, он выговорился, взял из VIP-мини-бара несколько пенных напитков, открыл вот этот вот экстренный трап, по нему скатился и пошел.
1: И в закат, да?
0: И пошел, короче, да, в закат. В общем-то, хотели ему вменить там достаточно много лет, большой штраф, большущий. Но так как история получила резонанс, он отделался всего лишь-то денежной какой-то компенсацией.
1: Так он продолжил там работать или нет?
0: Нет,
1: я думала, ушел. Что начальство нормальное, они как бы входят в положение, потому что, да, можно понять бортпроводников. Работа крайне тяжелая. Пассажиры некоторые делают мозг, мам, не горюй. И вот эта вот ситуация, вам говорят: сидите.
0: Вот.
1: Ну, зачем ты заранее отстегиваешь ремень? Вот, ну, для чего ты это делаешь? Ты куда спешишь? Все равно класс-бизнес сначала выйдет.
0: Да.
1: Потом, дай бог, ты там когда-нибудь через минут 10. Это... Куда? Ты не успеваешь.
0: Вот конкретно я. И причем, друзья, не забывайте, хлопайте только той дверью, в которую обратно не зайдете.
1: А еще не забывайте хлопать пилотам. И почему-то в самолете, реально, я вот последние 3 раза летела, и это делала только одна я, ну и мой сын.
0: Все.
1: Выглядело максимально глупо.
2: Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9:14 в игре «Квест по городу» мы разыгрываем книгу «Поединок сердец» от издательства «Эксмо». Эта книга такая романтическая фэнтези с магией, притяжением между героями, опасной игрой. Короче, кто любит истории о любви, яркие эмоции, с ограничением 18+, звоните по номеру 320600.
1: А кто их не любит вообще? Вот тоже это...
0: Между прочим, мне кажется, не только в книгах, да?
1: Абсолютно верно.
0: И как бы ты ни отнекивался, ну, мне отношения не нужны. Да, ну, хватит.
1: И то, что вы потребляете, вы этим и становитесь. Поэтому вот начитайтесь хороших, правильных историй о любви.
0: Но
1: и будет
0: сначала,
1: у вас хорошая история.
0: Сначала дозвонитесь по номеру 320600 до нас. А у нас эфир прямой, напоминаем.
1: Да.
0: Для вас всего лишь один вопрос.
1: Книга, собственно, если что, дорогущая.
0: Да нет, на самом деле, издательство «Эксмо», мы понимаем, что это за издательство. И
1: качество.
0: Книги в потрясающем переплете. Вообще обалденные. То есть приятно держать в руках. И у нас уже есть, видимо, какой-то книголюб. Алло, доброе утро. Алло.
1: Ну вот, видишь, ты человека книголюбом назвала,
0: ну,
1: и все,
0: ну,
1: и сразу же...
0: Ну хорошо, хотите, я вас по-другому
1: назову.
0: Давай
1: по-другому. Чтец.
0: Ну, жнец, швец. 3-2-1-600, перезванивайте.
1: Еще раз перезванивайте. Да вот взяли телефон вот так вот в правую руку. Ну, чаще всего, скорее всего, вы правша. Набрали 3-2-0. 600. Дозвонились, победили. Классно, здорово.
0: Ну, а пока вы это делаете, давайте поболтаем об актуальном. Короче, сейчас мы знаем такое современное время, когда ты можешь за всю жизнь сменить несколько профессий, поработать и там, и здесь. В общем, все, что твоей душе угодно.
1: Да, так вот, самое необычное, кем ты работала? Быстрый вопрос.
0: Я? Вся моя деятельность, она необычная для кого-то, для меня это уже привычно.
1: Давай,
0: ну, то есть, ивент, ведение,
1: супер,
0: радио, все
1: супер.
0: Здесь, пожалуйста.
1: Я как-то клал асфальт.
0: А, да?
1: Да.
0: Нет,
1: да.
0: В моей жизни такого не случалось.
1: Где яма, это там был я. Привет.
0: Алло.
1: Кто на связи?
2: Привет.
0: Как
1: зовут
0: тебя?
2: Женя.
1: Женя, такой тембр сразу же, да? Такой романтика.
0: Женя, скажи, пожалуйста, ты как хочешь, чтобы мы тебя называли?
2: Женя, называйте.
0: Хорошо. Вот. Не, просто мы там
1: сейчас
0: сказали...
1: Сейчас бы сказал вот, мой господин, а мы в итоге мой господин Женя.
2: Нет, я не против, но это чересчур уже.
1: Ну, понятно, конечно.
0: Ну, для кого-то. Ладно, Жень, скажи, пожалуйста, ты в Красноярске всю жизнь проживаешь?
2: Да, всю жизнь.
0: Отлично. Значит, чуточку больше остальных знаешь. У нас есть для тебя один вопрос, касающийся нашего города. Отвечаешь на него правильно, забираешь книгу. Готов?
2: Готов.
0: Ну, поехали. В Красноярске есть самая короткая улица. Так вот, как она называется? Три варианта ответа. Это Сисимский переулок, улица Коротышкина или улица твоего бывшего? Самая короткая улица в Красноярске. Сисимский переулок, улица Коротышкина или улица твоего бывшего?
1: Ну, не конкретно твоего.
2: Третий вариант, я думал, пытаем сразу.
1: Да, хорошо.
2: Я оба даже не слышал.
1: Так, хорошо, давай предположим, вот тут две шкатулки, знаешь, Сисимская шкатулка или Коротышкинская, вот подумай вообще, вот примерно.
2: Ну, тогда переулок, если по логике переулок, не надо улицу называть.
1: Ну, значит, неправильная логика у нас.
2: Неправильно. Значит, Сисимский переулок самая короткая улица.
0: Ну вот, давайте, собственно, мы проверим.
1: Проверим.
0: Самая короткая улица в Красноярске – это... Сисимский переулок.
1: Ну, правильно.
0: Действительно, 54 метра.
2: А где тут находится-то?
1: Вообще находится, если не ошибаюсь, где-то в центральном районе, и 54 метра он, представляешь, достигает, то есть там буквально можно, только вышел, и уже все, и уже конец, уже пришел, поэтому молодец,
0: подожди,
1: поздравляем.
0: Он находится не в центральном, он находится в Октябрьском районе.
1: Ну, в Центральном Октябрьском. Ну, я про это же имею в виду, конечно же.
0: Это
1: по древнегреческому языку это Октябрьский район.
0: Жень.
2: Я живу в Черемушках, у нас улица Свободная есть, улица, не проспект. Можно там, знаете, меньше 100 метров, мне так кажется.
0: Вопрос, она всегда свободна или она так же забита, как и проспект?
2: Да нет, конечно, она свободна, потому что проспектом она вообще пустота.
0: Хотя бы она оправдала свое название. Жень, книга твоя, «Поединок сердец».
2: Спасибо.
0: Я думаю, что понравится тебе. Трубку не клади, за эфиром расскажем, где сможешь ее забрать.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
6: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
7: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
11: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 9.28 в Красноярске и 9 баллов по оценкам Яндекс. На правом берегу у нас сильно все тяжело, начиная с улицы Глинки в сторону города. Также, перемещаясь на улицу Мичурина, все еще там находится ДТП, которое движется в сторону правого берега, да, и здесь вот по комментариям пишут то, что все стоит вплоть до Черемушек. Если мы перемещаемся на 60 лет Октября, то у нас здесь все очень тяжело, особенно в пересечении с Академика Павлова. Красноярский рабочий в сторону Октябрьского... Какого Октябрьского-то? Я уже запутался. В сторону Предмостного кольца действительно сейчас очень затруднено. И, в общем-то, Александра Матросова по классике жанра вместе со Свердловской 60 лет Октября на пересечении этих улиц вам придется постоять в пробке.
3: Давайте передвинемся на левый берег. Здесь мы в огромном затруднении стоим по Авиаторов от 9 мая до выезда на Октябрьский мост. Ястинская в направлении моста Три Семерки загружена. Мост, естественно, тоже из-за дорожных работ. Небольшое, правда, затруднение у нас имеется на Северном шоссе, где развязка с проспектом Котельникова по той же самой причине. То есть левобережье сегодня выигрывает относительно правого берега. Друзья, если вы стоите в пробке, следующий трек для вас.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:35 в Красноярске. Вот мы недавно говорили о том, что люди за жизнь, за современную, могут сменить несколько профессий. Так вот, российские, ну, молодые, не очень молодые люди уходят из офиса все чаще и чаще в гончарные мастерские, либо какие-то такие другие ремесленные профессии. Все потому, что зарплаты таких специалистов достигают примерно 150 тысяч в месяц.
2: Пожалуйста.
1: Такой понятный бизнес. Ну, то есть, если вы хотите открыть собственное дело, вы понимаете, что здесь нужно изготавливать. И сейчас вообще, как отмечают аналитики, важнее работа, результат, в которой можно пощупать своими руками.
2: Серьезно. Ну, я, наверное, могу согласиться, потому что у меня моя младшая двоюродная сестра, она вот стала электромонтажником, например. Там можно пощупать результат, и если этот результат неудовлетворительный, то током бахнет так, что ты точно за этот результат постоишь.
1: Ты же не перепутал, да, с братом двоюродным сейчас?
2: Сестренка теперь у меня может вообще проштробить все, что хочешь, провести проводку, кабель, КГшку прокинуть через стену, а он туда-сюда.
1: Да, она уже, кстати, начала говорить примерно.
2: Да, ну, хорошо, что без матов, знаешь, вот и...
1: Подожди,
2: без,
1: это еще не
2: сигары
1: последний
2: в зубах.
1: Уровень, так сказать. Не, вообще удивительно. Ну, говорят же, сейчас не хватает вот таких вот рукастых людей. Видимо, пацаны не идут, она говорит, за всех,
2: конечно,
1: за них и за нас.
2: Конечно, и естественно. И я что могу сказать? Это хорошо, это здорово, конечно, но ближайшее поколение зумеров, да, это... Те самые люди, которые хотят работать поменьше, отдыхать побольше
1: и получать побольше.
2: Вот, а как же они, как они...
1: Ну что, налепят чашки, будут продавать,
2: ну, налепят, видимо, чашки, ну, а потом столкнутся вот с реальностью и поймут, что вот специально же работодатели придумали 1-2 выходных. Если будет чуточку больше выходных, больше потратишь денег.
1: Нет, Сева, мы готовы и 3 дня в неделю работать. Нормально все, мы с этим разберемся. Короче, недавно мы с моим сыном сходили на вот это гончарное дело.
2: Да.
1: Ему, кстати, очень понравилось. Он там своими руками эту чашку слепил, все. И нам говорят, примерно через пару недель мы вам перезвоним, скажем, что чашка высохла, можно приходить забирать. И мне звонят и говорят, алло, здравствуйте, миска вашего сына треснула.
2: Ему лучше в бизнесмены.
3: Красноярск FM.

0: 8-20-80.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
4: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Итак, ребята, в нашей внезапной рубрике «Пахнуло негативом» мы решили почитать отзывы на, вот знаете, такие странные места вообще, на которые, казалось бы, не надо писать отзывы, и зачем вы это делаете, но есть люди, которые пишут отзывы на улице. Вот, допустим, тот самый Сесимский переулок, который мы сегодня загадывали в рубрике «Квест по городу», вернее, в игре, там вообще просто чуть больше одной звезды, говорят,
1: полтора стрём, вообще.
0: Вообще зачем? У меня вопрос, вы кому? Вы для чего это пишете? Оказывается, есть отзывы на сусликов тех самых, да. Ну, не живых, которые на острове, вот, а...
1: На памятнике Андрея Кошелева, который вот сделал это все. Вообще, давайте прочитаем. Тут...
0: Смотри, давай начнем с того, вообще, какие у нас суслики есть. Ну так, чтобы освежить немножко в памяти.
1: Айтишник.
0: Суслик-педагог.
1: Поваренок.
0: Суслик-чтец.
1: Футболист.
0: А суслики-молодожены, между прочим.
1: Покоритель Енисея.
0: Суслик-инспектор.
1: Альмедик.
0: А суслик-футболист.
1: Художник.
0: А ну и суслик-вовчик.
1: Вот, ну и борец там, короче, много сусликов,
0: ну,
1: достаточно,
0: да,
1: вообще.
0: Короче, слушайте, айтишник у нас просто самый топовый, потому да. что у него больше всего... А, нет, подождите, у нас самый топовый
1: айтишник
0: это...
1: Айтишник это новенький просто.
0: Это поваренок, у него оценка
1: покоритель
0: 5
1: Покоритель Енисея
0: тоже.
1: Самый такой сейчас залайканный, можно так сказать. 295 отзывов, да? Вообще, хочу я уделить внимание памятнику суслику-педагогу, потому что я его тоже искал. Я хочу сказать, я его искал. Этот суслик находится на реке Кача, недалеко от Савмена, в общем-то, да. И там пишут, вот Алексей пишет, очень плохое расположение. Первый вечер пришел поздно, в 22:00. Прикинь, ровно вот так засек. Решил на следующий день прийти пораньше, чтобы сфотографировать эту композицию. В 20:20 я больше 10 минут звонил в домофон, никакого ответа. Хорошо.
0: Кому-то звонил
1: он в домофон, я тебе сейчас расскажу. Спустите суслика на набережную Качи, пишет Радик, чтобы всем было доступно. Мне, как туристу, обидно ехать 2700 километров. Субкуруга, педагог, хотела его посмотреть и сфоткать, а оказалось, что он за забором на закрытой территории. Вот в чем дело. Его поставили на закрытую территорию, где домофон. Но кому-то все-таки открывают там двери, да, и, в общем-то, пишет Тиша, милые фигурки, находятся на закрытой территории, но если позвонить в домофон и попроситься посмотреть, пускают, главное не хулиганить. Промокод к сусликам. Вот так вот. Ну, вот разделились достаточно сильно вот эти вот мнения.
0: У меня, короче, есть еще один отзыв на суслика-хранителя монеточ. Я так понимаю, что это суслик от Сбера. И, ну, как бы все такие, ну, нормально, все, классный суслик. И кто-то, 4 балла? Ну, вполне заслуживает. Я дико извиняюсь, а что за ценитель? Вообще, меня всегда восхищают эти
1: люди. До пятерки не дотягивает, конечно, да?
0: Да, а чем? Вот вы расскажите, что еще в суслике нужно доделать?
1: Может, его по ФЗ заблокировали, вот этой 116-й?
0: Кстати, может быть.
1: Обиделся.
0: Да. Поэтому, ребят, вот мне интересно, вот вы те самые люди, которые пишут отзывы на то, на что вообще, ну, казалось бы, писать отзывы не надо, потому что кто, блин, их будет читать? А если есть чем побомбить, пишите в нашу группу ВК Радио Красноярск ФМ, а можете прям позвонить номер 320600, выслушаем любое мнение.
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся!

0: 9:53 в Красноярске. Доброе утро всем не утонувшим в лужах. Самые актуальные местные и мировые события в новостях от Алины Старцевой.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам советуют пока не покупать Telegram Premium. Все из-за того, что мессенджер могут признать террористическим или экстремистским. Поэтому покупку подписки или другие оплаты внутри Telegram могут приравнять к финансированию экстремистской деятельности, предупреждают юристы. В Госдуме, в свою очередь, рекомендуют дождаться разъяснений Роскомнадзора и ФСБ, пишет «Лента дня». Норматив, согласно которому врач должен принять пациента за 15 минут, бессмысленен и становится более гибким, заявил Мурашко «Комсомольской правде». Министр пояснил, что этот норматив усреднен и распространяется на тех, кто хочет только спросить, на тех, кто приходит к врачу повторно и тех, кто обращается за помощью в первый раз. Он отметил, что российская система здравоохранения начала внедрять опросники. Еще на этапе записи пациенту предлагается ответить на вопросы о проблеме, с которой он идет к врачу, пишет ТАСС. Трамваи временно прекратили ходить в Красноярске из-за сильных дождей, сообщает телекомпания «Енисей». Пути местами подтопило, поэтому движение трамваев по правому берегу временно прекращено, предупредили в мэрии. Там добавили, на участках, где нет ливневок, беспрерывно работают коммунальщики. Стихия не затронула левобережье, поэтому общественный транспорт там ходит по расписанию. Александру Глескову накануне снова продлили домашний арест. Соратники политика рассказали, что пытались обжаловать продление меры пресечения, но суд не удовлетворил жалобу. В итоге экс-депутату Краевого Заксобрания продлили домашний арест до 13 сентября. Ранее Глескова приговорили к 10 годам по делу о взятке, но потом суд отменил приговор. Политика выпустили из колонии 25 февраля. Изначально Глескова отправили под домашний арест на 3 месяца, чтобы прокурор устранил препятствия для расследования дела. Однако потом арест продляли еще несколько раз, сообщает «Проспект Мира». Жители Красноярского края просят не кормить медведей. В последнее время в соцсетях появляется все больше видео, где люди угощают косолапых сладостями или хлебом. Немало таких роликов сделано на трассе Красноярск-Енисейск на территории Казачинско-Пировского муниципального округа. После получения пищи от человека инстинктивный страх перед людьми теряется, и медведи начинают выходить в населенные пункты, предупреждают в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Поэтому жители просят не давать еду диким животным, не оставлять продукты питания, пищевые отходы, упаковки от еды, пахнущие предметы на обочинах дорог, остановках общественного транспорта и не устраивать свалки из бытовых и пищевых отходов, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». И о валюте. Доллар 79.36, евро 90.20. Алина Старцева, служба информации.
4: И кончается лето.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
0: Плюс 18 градусов за окном прямо сейчас. Сегодня днем дождливо и пасмурно, к вечеру вновь ожидаются грозы. Дневная температура плюс 25.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 10.02 в Красноярске, между прочим. Доброе всем утро. Доброе утро. Надеемся, вы там плывете до работы, все нормально, все спокойно. У нас, по крайней мере, здесь сухо, все
1: вот
0: хорошо.
1: Кто-то просто очень сильно хотел, чтобы у нас было вот там, как в лучших странах и
0: я
1: городах
0: знаю,
1: Европы. Понимаешь,
0: дачники.
1: Вот, дачники хотели и получили, пожалуйста. Там же ты видела, да, они после работы плавают по реке домой.
0: Да?
1: Просто собирают все, и все.
0: Почти Венеция.
1: Почти Венеция, да. Те, кто покупал когда-то сабборд, да, и говорит, блин, вот не могу на ману выбраться на нем. Вот не получается. Все, берите, плывите, пожалуйста.
0: Из подъезда выбирайтесь, пожалуйста. Ребят, завтрак чемпионов, Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов. Ладно, мы не злорадствуем. Мы в такой же ситуации, как и вы, и в такой же лодке плывем.
0: В Южной Корее набирает популярность гадание на картах Таро для домашних питомцев.
1: Не может быть.
0: Да, может.
1: Это что, это... На вискас или китикет?
0: Да подожди, на что-то более глубокое.
1: Любовь?
0: На чувства и эмоции.
1: Реально?
0: Да, реально. С помощью гадалок хозяева пытаются узнать о чувствах собак, кошек и даже змей, между прочим. Ну, это прям серьезно. Это не онлайн. Они реально приходят и говорят, давайте... Раскладывайте, не понимаю, что он себя так ведет.
1: Чувство,
0: висит
1: что,
0: на шторах.
1: Чувство, что животное думает, вот бы мой владелец перестал вообще
0: пришел
1: заниматься полной фигней, да. Потому что тут, ну, тут же мы понимаем вообще, какие бы гадалки не были, но как ты у животного узнаешь, чего хочет?
0: Ну, видимо, как-то, потому что сами, значит, корейцы говорят, мы изменили отношение к кошкам, к собакам, ко всем домашним животным.
1: Подожди.
0: Мы считаем, что нужно, что...
1: И что их нельзя есть.
0: Они недавно только к этому пришли, а теперь уже все, они переобулись быстренько в полете. Они сказали о том, что, ну, действительно, хочется чуточку больше понимать своего домашнего питомца. Хочется быть как-то с ним на одном волне. Ну, ты знаешь, вот, когда ты начинаешь думать, о чем беспокоится твоя собака, то пора бы тебе провериться. И вот для собаки и для кошки что обычно означает выезд из дома? Это ветеринарка, это уколы. О, господи, мы забиваемся под самый низ кровати и не вылезаем.
1: Да.
0: А теперь для них это 50 на 50. То есть либо будут колоть уколы, либо гадать на картах.
2: Реклама.
3: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Радио. Красноярск.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. В рубрике «Афиша» мы говорим о тех событиях, которые можем сегодня посетить. Итак, предлагаю отправиться вечерком в Бобровый Лог.
2: Вот. Потому что хватит посещать все по сети в реальной жизни.
1: Ну да, действительно, приезжайте, потому что сегодня, 30 июля, в четверг, «Зеленый амфитеатр» — это концерт Красноярского камерного оркестра под открытым небом. Я очень надеюсь, что не испортит погоду дождь. Ну, возможно, именно в это время
2: это все, может добавить, все сойдется. Трагичности, понимаешь? Там вот просто вот тушь потекла, а говорили «влагостойкая», и вот на этом такой этюд может произойти.
1: Ну, если мы будем конкретно тушь проверять, то как бы окей, инструменты не стоят. Короче, начало...
2: Быть или не быть.
1: Начало
2: вот
1: самого концерта сегодня в 7 вечера, а вот с 6 там развлекательная программа, поэтому приходите чуточку раньше.
2: Зафиксировали. Бобровый Лог, 7 вечера.
1: Да, угу. Кроме того, можно сегодня сходить в стендап-клуб «Headliner». Сегодня, допустим, в 19.30 там и в 21.30 будет новое шоу от ведущего «Фейк-экскурсии». Короче, будут рассказывать про Красноярск со сцены, различные места города и нашего края, и, короче, сегодня тема «Самый странный общепит».
2: О, мне нравится, интересно. Самый странный общепит? Ну,
1: да.
2: Давай сразу же тоже вспомним какие-нибудь заведения самые странные. Я был в одном месте без названия, то есть, представляешь, реально, оно находится на Южном берегу. Я думаю, что те, кто были там в автошколе на Южном берегу, те знают.
1: Чуть пока не
2: соотношу. Это маленькая такая булочная шаурма. В общем, там самое вкусное, что я ел вообще в своей жизни, но дико калорийно. И без вывески, без всего. Вот в чем странность. Без вывески, без каких-то обозначений, но очень много народу.
1: Короче, я не была в каком-то самом странном ресторане, но то, что оставило впечатление, вот знаешь, с одной стороны положительное, с другой стороны не очень, это китайский ресторан. Он находится, вот если мы по Маркса будем ехать, ага, справа у нас Евразия, да, по-моему, торговый комплекс, а слева где-то во дворах, там, в общем, в подвале вот этот китайский ресторан.
2: Угу.
1: И там, знаешь, с одной стороны вкусно, с другой стороны там максимально грязно, ужасно,
2: да,
1: неприятно, да, но вот это жирнющая еда, это иногда тоже мое. Ребята, еще можно сегодня отправиться на блюзовый джем. Заведение Kitchen Lab, оно регулярно устраивает какие-нибудь такие джазовые, блюзовые джемы, поэтому брони планируйте столик в 8:30 вечера, приходите. 18+, возрастное ограничение.
2: Вокруг он один играет блюз.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗУ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:22 в Красноярске. Семерка от Яндекса. Чуть улучшилась дорожная обстановка, но не намного. Давайте более детально проедемся.
2: Да, видимо, действительно, дождь прошел, и вместе с ним и пробки проходят. На правом берегу все еще у нас затруднения по улице Мичурина, причем в обе стороны. Но съезжая с Октябрьского моста, если вдруг вы поедете вот туда, в сторону Газпрома или Сибирского переулка, там пишут, что гигантская лужа, поэтому проехать очень-очень тяжело, особенно низким автомобилем. Перемещаемся на семафорную. Здесь у нас локальные затруднения. Также пишут, что потоп страшный на семафорной. Пузотерки, не суетесь. Ну, означает про низкие автомобили. Также есть у нас на Волжской улице все от дождя. И все это, в общем-то, следует вплоть до самой апрельской. Так, перемещаемся мы ближе к Александру Матросову. Здесь у нас на пересечении с 60 лет Октября, а также с семафорной, так нам придется встать в пробку. Что еще сказать-то? Ну, тоже из-за дождя.
1: Угу. Давайте передвинемся уже на левый берег. Коркинский мост страдает по-прежнему, вот если двигаться на правый берег. Есть небольшое затруднение на Калинина возле кольца в районе мясокомбината. И, как вы понимаете, левобережье, в отличие от правобережья, движется великолепно. Поэтому все на левый.
0: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Уважаемые мужчины, хочется сказать, пожалуйста, внимательнее слушайте своих женщин. Если она вам что-то рассказывает, то мы ни в коем случае, да, не зеваем, мы смотрим ей в глаза, и, по крайней мере, создаем видимость, что вам интересно.
2: Киваем.
1: Иначе и можно нарваться на последствия.
2: Даже если в голове обезьянка, цепляйтесь за какие-то базовые фразы. То есть про что она вообще начинала говорить? Потому что вот начинает говорить, рассказывает. Вот, вот, а где мы были? На каком месте?
1: Вы понимаете, да? Что является флешбеком?
2: Я так иногда... Иногда фильм смотрю, потом перематываю назад, думаю, блин, а тут-то не перемотать назад с пультом по жизни, да?
1: Вот никак, это? Да. Значит, за что можно получить еще по голове и вдобавок тюремный срок? Это за что-то поддельное, особенно если ты за это поддельное еще и деньги со народа собираешь. В Италии мужчина получил тот самый тюремный срок за поддельный римский амфитеатр. Он говорил, посмотрите, это мой комплекс, уникальное археологическое открытие. Билеты по 40 евро продавал, но оказывается, это вообще не уникальное никакое археологическое открытие.
2: А что это?
1: Этот мужчина построил в итальянском городе, собственно, вот такой а-ля древний амфитеатр. Его за исторический памятник. И оказалось, что он возвел его, ну, как-то там в 2000-х годах, еще давным-давно. Ну, знаешь, кто помнит, да, что это и кто это построил?
2: Ты, типа застарил, да, такой? И ходил с экскурсией,
1: да,
2: такой еще,
1: так
2: говорит.
1: Вот он вообще представлялся знатоком, хотя вообще не шарил в этой теме.
2: Это построили мои предки.
1: Он говорил, это древний памятник. Вот его обнаружили какой-то, ну, как когда-то там, короче, более 200 тысяч лет назад. И всякую ерунду, короче,
2: собирал.
1: Вот, пожалуйста.
2: У меня так же было, когда я машину покупал, мне только наоборот говорили, это очень новая машина, вообще, без пробега, не бита, не крашена, только что с завода выпущена, но получилось по-другому.
1: Да, мне, знаешь, нравится тот самый рилс, когда, ну, девушка якобы выходит продавать машину, к ней приезжает перекуп, она говорит, вот капот, видите? Ага. Вот постучите по нему, вот. Вот это примерно я, продающая прошлую машину.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Covered Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:42 в Красноярске. Всем сибирякам доброе утро.
2: А вот... И гостям города тоже.
1: Как? Вот
2: вы ехали, таки ехали, включили правильную радиостанцию. И, получается, молодцы, попали.
1: Ой, между прочим, я вчера вела одно мероприятие, и там гости говорят: вы знаете, мы вот впервые в Красноярске удивлены многому, а конкретно обилию сусликов и тому, насколько они социальные. Ну, я имею в виду на острове Татышев.
2: Ну, естественно, они уже, они настолько социальны, они первые уже подходят здороваться.
1: Ну, конечно, на фестивале тоже, знаешь, они в первых рядах.
2: В первых рядах, они вот всегда спрашивают, как семья, как дети, вот, вот такие хорошие.
1: Наши, потому что, слушайте, вот то, что вы никогда не ожидаете увидеть, это следующий концерт, который в одном из российских городов прошел, это просто какая-то вакханалия на сцене. Представляй. Такой жесткий дэд метал. Прям ту-ту-ту звучит, да? А тут же сумоисты, ну, борются, показывают. Все на одной
2: борцы
1: сцене. Сцена небольшая. Рядом готы, ну, неформалы те самые, да? Готы, они... и готы вяжут. Ну, в прямом смысле, спицами.
2: Спицами.
1: Кажется, что, блин?
2: Сон при температуре.
1: Да, на самом деле, действительно, прошел, короче, какой-то фестиваль рок-музыки, и там решили сочетать несочетаемое. Видимо, решили, ну, нефоров не хватает. Хотели как-то привлечь к этому. Говорят, да мы еще и вязать умеем, пожалуйста, старшее поколение тоже к нам сюда.
2: Сумоисты, они говорят, это же вообще, вы что, ваша любимая?
1: И это смотрится максимально странно. То есть год, который, вау, он еще и вяжет. И в конце, я так понимаю, что спустя определенное время, ну, нужно было что-то связать. И там год связал такой маленький носочек.
2: Вот!
1: Это мило!
2: И кому-то подарил, наверное.
1: Сумоисту, наверное.
2: Сумоисту.
3: Красно.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Квитанции ЖКХ можно будет получить через госуслуги с 1 сентября 2027 года, заявил ТАСС Сергей Колунов. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ отметил, что при этом бумажные квитанции сохранятся, если человек не даст согласия на получение документов через госуслуги или будет относиться к категории, для которой сохранена бумажная доставка. В России призвали упростить набор мигрантов на работу, пишет «Лента дня». Страна не сможет отказаться от иностранной рабочей силы в обозримом будущем. Потом следует заняться упрощением привлечения мигрантов, заявили аналитики РАН. В качестве возможного варианта эксперты предложили создать модель, при которой способы найма будут зависеть от величины бизнеса и длительности проекта. Крупным компаниям мигранты будут привязываться, а мелкие и средние смогут использовать более гибкий подход. Организованный набор мигрантов станет единственным способом привлечения иностранцев на работу во всех регионах страны, кроме московского, уже с 2027 года. Допустимая доля иностранцев на рынке труда будет регулироваться правительством. Рабочие профессии стали перспективнее IT. Работодатели повышают зарплаты не самым престижным профессиям, а тем специалистам, которых сложнее всего найти, пишет газета «Ру». В дефицитных профессиях темпы роста заработных плат остаются двузначными. К ним относятся сварщик, водитель категории Е, машинист спецтехники, сервисный инженер, специалист по ремонту промышленного оборудования и водитель погрузчиков. Высокий уровень зарплатных предложений в IT остается только на точечные роли. Рынок начинает оценивать не статус профессии, а стоимость ее отсутствия для бизнеса. В Красноярском крае начались съемки второго сезона тревел-шоу «Где снимали?». Проект рассказывает о местах, где снимали известные российские фильмы и сериалы, и помогает взглянуть на них как будущие туристические маршруты. По словам создателя проекта, идея шоу выросла из кинокарты России – интерактивной карты, на которой отмечают реальные места съемок фильмов. Сейчас на ней уже около 4000 кинолокаций по всей стране. Кино снимают не только ради самого фильма, но и для того, чтобы потом люди захотели приехать туда, где происходила история, увидеть эти места своими глазами и пережить те же эмоции. Первый съемочный день в Красноярском крае прошел в фильмофонде «Енисей-кино». Затем команда отправилась на Красноярские столбы, в Дивногорск и на Красноярскую ГЭС, чтобы показать места, которые уже стали частью отечественного кино, пишут «Горновости». И о валюте. Доллар 79.36, евро 90.20. Алина Старцева, служба информации.
4: Непогода нынче в моде, непогода, непогода.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Поговорим о погоде. Дождь закончился, но в городе по-прежнему пасмурно. На протяжении всего дня будет мокро, поэтому берите с собой обязательно зонт. Дневная температура в среднем плюс 25.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск ФМ.

0: 11 утра в Красноярске.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
1: 11:03 в Красноярске. На старте новый музыкальный час с треками из проекта «Высший пилотаж». Мы тоже здесь, Сева Бельмасов.
3: Юлия Майнгард.
1: И давайте поговорим про Красноярск. Совсем скоро начнется уже новый учебный год. Мама мия, я не хочу об этом слышать даже. Но вот Красноярск не попал в топ популярных у абитуриентов вообще вот разных городов. Сейчас Минобразование России подвело промежуточные итоги приемной кампании. Компании, вузы. И, ты знаешь, Красноярск в лидерах не оказался. Понятное так. дело, что лидирует Москва.
3: Кто этот рейтинг составлял еще раз? По фамилиям мне всех.
1: Тебе
3: потому
1: не
3: что
1: надо.
3: Я, Тебе потому не что надо я такой фамилия. Скандал учиню. Это что это? Красноярск везде на первом месте.
1: Ну смотри, ну для нас, понятное дело, да, мы из столицы Сибири как бы.
3: Да.
1: Новосибирцы. Пусть
3: без метро. Ну и ладно.
1: Короче, по этому показателю первыми оказались Москва, вторыми Санкт-Петербург, третья Казань.
3: Ну, давай, Казань я тоже
1: хотел
3: понятное сказать.
1: Дело, в десятку вошли Екатеринбург,
3: Уфа.
1: Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород, Краснодар. А мы туда не вошли.
3: Они, мне кажется, какой-то зуб точат на Красноярск просто и все. Вот они же вот просто были здесь и не попали на столбы, возможно. Может быть, не
1: так,
3: успели.
1: Вот я, знаешь, о чем задумалась? А каким образом вообще мы можем привлечь, поток туристов сюда, в Красноярск?
3: Юль, я понял. Просто им зарплату дают 10-рублевыми купюрами. Они такие, да это Красноярск уже, вот здесь, вот где вот, бумажные. Вот устали уже мы от этого Красноярска.
1: Либо такие, да, ну понятное дело, они там гастрономическая столица Сибири, но много им. Сейчас мы тут еще вот абитуриентов тут всем...
3: Да,
1: нет,
3: у нас, ребят, вы знаете, что мы вообще самые лучшие, номер один.
1: Давай подумаем о том, вот каким образом можно было бы привлечь и туристов, и абитуриентов, и вообще, может быть, новых жителей сюда. Кто-то сейчас скажет, а зачем оно нам надо? Нет, ну, как бы туристы нам всегда нужны.
3: Ипотека 3% в Красноярске.
1: Отлично, прекрасно. Слушай, мой план капкан, он по сравнению с твоим вообще никакой, но тем не менее. Мне кажется, сюда нужно засылать каких-нибудь... Вот, допустим, к нам приезжал Павел Воля.
3: Да.
1: И он сказал, что Красноярск классный город, да. Он не просто сказал, он вот сам прошелся без охраны самостоятельно везде. Там Илья
3: Причем
1: Соболев.
3: Да, про Москву я такое не помню, чтобы он говорил. Там и про Новосибирск тоже Паша Воля при. О, Новосибирск, классный город. Ну, нет, не было такого.
1: Илья Соболев
3: родился здесь.
1: Понятное дело, но когда приезжает, он как бы тоже очень приятно отзывается. А бывает такое, что звезды приезжают, просто чисто дали концерт, уехали. Надо вот сюда таких сильных казачков отправлять. Может быть, блогеров, чтобы они освещали.
3: Казан, который 6-7 вот этот вот поет, тоже говорил, как я люблю Красноярск. Но он, правда, и на других
1: Что
3: концертах.
1: Что ты сказал?
3: Газан, который поет.
1: Нет.
3: Six Seven.
1: Скажи еще.
3: Six Seven.
1: Подростки
3: лихуют.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: Реклама. Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: Доброе утро!
1: 11.14 в Красноярске, и сегодня четверг, а это значит, что мы можем поговорить о свежих киноновинках. Итак, поехали, с нашей начнем.
0: Да, билетик в кино.
1: И на экране, ну, на самом деле, состав вообще непонятный.
2: Кто это? Кто на экране?
1: Но, тем не менее, фильм «Старый орел» с ограничением 12+.
2: Блюз.
1: А, ну правильно, сегодня в Кичелабе блюз играет, поэтому я уже одной ногой там.
2: Ну, подожди, прикольно. Во-первых, поговорка, знаменитая поговорка. Старый орел орлицу не испортит.
1: Ты сейчас сам ее придумал? Или она реально есть?
2: Это ты что, извечное изречение?
1: Это из твоего сборника?
2: Это из моего. Как-то. У меня как у Стэткома уже свое образовывается.
1: Короче, здесь по сюжетам. Дед, да. Он вот живет себе, живет там в каком-то горном селе, уединенно, его никто не трогает. И тут приезжает глава местной администрации и говорит: мы решаем ликвидировать ваше село. Потому что вы, один человек, это не административная единица. Ну и каким образом дед будет решать эту проблему? Будет ли нужна помощь зала, сына, внуков и так далее?
2: С помощью старого орла он будет решать.
1: Того самого, который берег на черный день.
2: Да, он приручил его.
1: «Ограбит Лондон». Есть еще одна такая премьера, которая к нам пришла из Великобритании. Правда, фильм 25-го года, но вот у нас только-только его показывают. Боевик, триллер, криминал, детектив, все, что вы любите, вот особенно после рабочего дня. Обожаю этих людей, которые: а дай-ка расслаблюсь, посмотрю что-нибудь такое.
2: Посмотрю криминальные сводки за последние пару лет. Ну, там про маньяка, как бы, вот, и спокойно сплю.
1: Действительно, история о том, как в центре Лондона находят бомбу, еще не разорвавшуюся. Бомба времен Второй мировой войны. Людей эвакуируют, ну и, в общем, собственно, вооружаются какими-то современными гаджетами, чтобы устранить эту проблему.
2: Я представляю слушателей, которые только-только включили. Если что, мы рассказываем про фильм.
1: А, да, не, у нас все нормально, у нас просто лужи, и у нас просто осадков выпало. Там 35% месячной нормы за одну ночь. А так все хорошо, ребят. Есть еще один фильм из Испании. Я вообще обожаю испанские вот эти вот драмы, мелодрамы.
2: «Буэнос Айрес, сеньора».
1: «Все, что мы потеряли» называется. Ну, как мы понимаем, о любви. Во-первых, невероятно красивые актеры.
2: Они на русском прям разговаривают?
1: Ну, на ломаном, если только.
2: Да?
1: Не знаю, ну, перевод русский, естественно.
2: А, все, я думал.
1: Да? Почему тебя не интересовало это в прошлых фильмах? Не знаю. В общем, после того, как у девушки умерли родители, она, ну, все ее мечты рушатся. Она перестает вообще радоваться жизни. И вот находится тот самый, кто приводит ее в чувство, что называется. Между ними возникает какая-то особенная связь. И все у них становится хорошо. И потом наверняка они задумываются о квартирном вопросе. И она говорит: я хочу вот такую. Он такой: а я хочу, чтобы вокруг дома были еще и какие-то вот такие полянки, где можно погулять.
2: Дом с голубыми ставнями.
1: А мы им раз и информацию на правах рекламы. Вот если вам при выборе квартиры важны не только стены, но и то, что будет вокруг, присмотритесь к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе Красноярска. Рядом Юдинская долина, Гремячая Грива, прогулочные маршруты, спортивные локации. То есть, как бы вы живете в комфорте и еще отдыхаете точно так же и спокойно. Узнавайте подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97, застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
3: на Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 11:25. Мы проверяем дорожную ситуацию. Она немножечко возобновилась. Пятерка от Яндекса. Это хорошо. Правобережье страдает, но уже не так глобально. Что касается улицы Матросова, она стоит от кольца и вот буквально до пересечения 60 лет Октября. Ну и все улицы, которые выезжают на нее, тоже сейчас немножечко ограничены в движении. Есть пока еще проблемы на Мичурина, съезжая с Октябрьского и наоборот в направлении Москвы. Мы с вами немного постоим. Там еще в некоторых местах, кстати, ведутся дорожные работы. Страдает Волгоградская, Сибирский переулок, выезд Чайковского на Красрап, ну и на Глинке по обеим сторонам еще пока наблюдаются проблемы. А Куркинский мост, конечно же, на всем своем протяжении, выезд Естинской в этом направлении. А в остальном Левобережье движется максимально свободно. Друзья, если у вас есть информация о каких-то заторах, может быть, затоплениях на дорогах, не работающих светофорах, вы всегда можете отправить ее либо в наш МАКС по номеру 8-933-333-2962, либо позвонить нам в прямой эфир по номеру 32-0600.

0: Юль, ну на тебе сегодня роскошная рубашка. Это что, кстати, ХБшечка? Хлопок.
1: 100%, между прочим.
0: Вот, я сразу заметил. И ты знаешь, что, кстати, вот эти вот рубашки, они не только должны там деликатно стираться, но еще и боятся они огня очень сильно.
1: Ну, мне кажется, ну, вообще утюг, все вещи плюс-минус. А,
0: нужно там аккуратненько, да, использовать. В общем, нет, не все люди знают то, что, вот, в общем-то, хлопок очень боится огня. Так вот, недавно там работающий человек с хлопком, он попробовал, когда он разгружал вот эти вот большие мешки, которые
1: что, только попробовал?
0: Привезти. Нет, он решил нитку от мешка поджечь. Он ее не мог развязать руками. Он такой думает, ну подожгу ниточку, сейчас она расплетется, и я высыплю весь мешочек хлопка. И делал он это на огромной куче хлопка другого. Да, и в момент, когда он поджег нитку, в общем-то, вспыхнуло абсолютно все. Не только нитка, но и сам мешок, а следом за ним и вся фабрика. Да, да.
1: Это очень больно.
0: Ну, благо, что без пострадавших, да, в общем-то, пожарные справились. Но, мне кажется, вот там будет большая фотография этого мужчины на складе и писать.
1: Идиот.
0: Не пускать.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
7: На Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Без 15.12. И давай финальную новость про мужицкую солидарность. Вот произошло ДТП во Владивостоке. Там ехала белая машина, синяя. Вот и они столкнулись. Одна въехала в другую. И третья тоже не успела затормозить. И, в общем-то, так собрался паровозик. Я думаю, что для многих автолюбителей это понятная штука. Но что произошло? Мужики не стали отчаиваться, пока они вызвали там, ДПС и так далее, чтобы им все оформили. Они сели, у одного, значит, был вот этот раскладной столик. У другого что-то какая-то еда. Какая-то еда. Нет, без алкоголя. Забили там себе кальянчик. Сидят, в общем, такие пуфики вынесли откуда-то, представляешь? И такое ощущение, что вот мы, мужчины, можем познакомиться вообще в любой ситуации и начать дружить.
1: И причем у вас же всегда найдутся какие-то общие темы, и в основном вы их будете обсуждать так. Пришел Михалыч, мы с ним поболтали, перетерли немножко.
2: Какой у тебя классный голос, когда ты изображаешь. Мужчина. Я думаю, что это, вот знаешь, как те самые друзья на последней партии во время экзамена.
1: Ой,
2: вот.
1: Было. Такие. А у нас с девчонками тоже было, между прочим, такое. Ну, женские посиделки мы знаем, чем отличаются от мужских. Там мы всем гость перемоем. Но самое главное, добавить в конце вот эту вот перчинку.
2: Да.
1: Ну, как бы не нам судить. Их жизнь пусть сами решают.
2: Конечно, пускай сами решат.
1: Друзья, мы с вами прощаемся. Завтра с 7 до 12 мы здесь как штык. Завтра, между прочим, 5. Пятница. Обещаю, что совсем скоро дожди пройдут, и все-таки небо прояснится, мы очень в это верим и надеемся. Ну а пока двигаемся на какой-то внутренней мотивации. С вами сегодня были Юль Майнгард
2: и Всеволод Бельмасов. Вы слушаете музыку, а я на дачу.
3: Завтрак чемпионов!

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. 36% от месячной нормы осадков выпало в Красноярске за ночь. Почти 550 кубометров дождевой воды откачали с улиц города. Это примерно один 25-метровый бассейн, сообщает ВУДИП. Сейчас на линии работает 14 единиц водооткачивающей техники. Сообщать о затоплениях улиц можно по номеру 005. Специалисты примут заявку на откачку. Если подтопило двор, то нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, сообщает ТВК. Компания Wildberries начала поиск свободных складских помещений в Казахстане и готова занять весь их объем. Часть товаров селлеров планируют перенаправить туда после атак БПЛА на российские склады. В компании заявили, что это плановая работа по строительству логистических объектов. Поиск складов продолжается и в России, но собственники не готовы сдавать площади из-за высоких рисков, пишет «Коммерсант». Красноярский историк Владимир Мартынов предложил вернуть центральным улицам города исторические названия. По его словам, названия улиц – это символы, влияющие на восприятие города. При этом он подчеркивает, предложение не носит политического характера, пишет НГС-24. Этим летом во дворах Красноярска прошло уже 75 праздничных мероприятий. Их для своих соседей организовали участники городского проекта «Фабрика народных инициатив». Во дворах появились пиратские острова, проходили спортивные соревнования, творческие мастер-классы, игры и тематические программы. Дети учились правилам дорожного движения, искали клады, знакомились с работой спасателей и просто весело проводили время. В этом году к проекту впервые присоединились Солонцы, Минина, Элита и Березовка. Там тоже прошли дворовые праздники. А пломбирная вечеринка в Элите собрала около 300 гостей. На этом сезон не заканчивается. Участники уже проводят мероприятия второго этапа, пишут Горновости. В Красноярске с 8 по 17 августа пройдут международный фестиваль по северному многоборью Кубок единства народов мира и всероссийские соревнования Кубок единства народов России. Мероприятия пройдут под эгидой Международного форума коренных народов. Участниками станут более 150 спортсменов из 13 регионов России и 5 зарубежных стран. Заявочная кампания продлится до 30 июля. Соревнования состоятся на двух площадках – в арене «Север» и на острове Татышев, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 79.36, евро 90.20. Алина Старцева, служба информации.
4: До свидания, лето. До свидания.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в четверг, 30 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM. Did you even try? And I can see you falling.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш случай от Бонгощаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 24santechmarket.rf объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Подразделения горканализации Краском перешли на усиленный режим работы из-за проливных дождей. По прогнозам синоптиков, грозы и ливни будут идти в Красноярске 30-31 июля. Традиционно основной удар стихии приходится на объекты городской системы водоотведения. Сегодня утром на правобережье потоки дождевой воды уже смыли в колодцы хозяйственно-бытовой канализации грязь и мусор с городских дорог. Чтобы справиться с потоком поступающей дождевой воды, дежурные бригады чистят колодцы, а на КНС запустили в работу резервные агрегаты. В Краскоме напоминают, категорически запрещается самостоятельно открывать люки колодцев для быстрого слива луж с проезжей части или дворов. Это перегружает очистные сооружения, также создает опасность падения людей и автомобилей в открытые колодцы. Каждый факт несанкционированного открытия люков будет актироваться как самовольное использование централизованной системы водоотведения, которая влечет за собой наложение административного штрафа. Владельцы мелких АЗС в Красноярском крае начали выставлять свой бизнес на продажу. На сайтах объявлений появляются предложения о продаже заправочных станций на трассах и в поселках. Так, АЗС на Енисейском тракте продается за 9 миллионов рублей, в Казачинском районе – за 6 миллионов. Это не разовая ситуация, а просто следствие последних событий на топливном рынке. Независимые заправки в основном работают в небольших населенных пунктах, поселках, куда пока не зашли крупные игроки, прокомментировал ситуацию руководитель компании по продаже готового бизнеса Никита Чудинов, сообщает «Новости Красноярска». Участники СВО из Красноярского края могут бесплатно посещать спортивные объекты по QR-коду. Сгенерировать его можно в приложении «Госуслуги». Для этого зайти в раздел «Услуги», выбрать «Справки и выписки», далее QR-код для подтверждения статуса участника СВО и нажать «Получить QR-код». Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись. Код действует 5 минут. При необходимости его можно запросить снова. Если система не найдет участника СВО, то приложение подскажет, как оформить справку. Подлинность QR-кода проверит сотрудник учреждения через госскан. Воспользоваться электронным сервисом могут только участники СВО по линии Министерства обороны Российской Федерации. Членам их семей необходимо предоставлять бумажную справку. В Минспорта уточнили, что возможность использования QR-кода нужно уточнять в каждом конкретном учреждении спорта. Пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцев приглашают на День флоксов, пишут Горновости. Он пройдет 31 июля с 8 утра до 2 часов дня в сквере имени Александра Сергеевича Пушкина в рамках выставки продажи «Цветочная симфония». Посетители смогут приобрести флоксы разных сортов у садоводов-любителей, а также получить советы по уходу за срезанными и горшечными растениями. И о валюте. Доллар 79.36, евро 90.20. Алина Старцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды, нет плохой погоды.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: И теперь о погоде. В Красноярске сегодня, в четверг, 30 июля, сильные дожди и грозы. Дневная температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно полезно будет для тех, кто сейчас находится в поиске новой квартиры. В Красноярске все чаще смотрят не только на саму квартиру, но и на то, насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интересно. Дома здесь не выше 9 этажей, застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

FM. What the hell do you mean I've got to wait in line?

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК-бульвар. 24santechmarket.rf.
2: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранник 307-246-822-600-090.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
5: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. За ночь силы ПВО уничтожили 258 беспилотников над российскими регионами. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская и другие области, Краснодарский край и Крым. В Пензенской области загорелся склад «Вайлдберрис». Пострадал один человек, эвакуировано около 200 сотрудников. Возгорание также произошло на логистическом объекте компании в Сарапуле. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов, пишет «Контекст». После ночного ливня Красноярск оказался затопленным. За ночь в городе выпало 36% от месячной нормы осадков. С улиц откачали почти 550 кубометров воды. На ликвидацию последствий брошено 14 единиц техники. Движение трамваев приостановлено, а многие машины не могут проехать из-за воды. Городские службы работают над устранением последствий. Сообщать о затоплениях на дорогах можно по номеру 205, о подтопленных дворах в управляющую компанию. Вачинская мэрия заявила, что маршрут номер 2 продолжит работать вопреки решению перевозчика компании «Град» расторгнуть контракт. Власти считают, что топливные ограничения действуют для всех, но другие компании справляются, а у «Града» уже были подобные случаи. Однако директор компании Андрей Машутиков утверждает, что отказ от маршрута – лишь начало, и компания намерена расторгнуть все контракты из-за нехватки топлива. Ачинск – административный центр в Красноярском крае с населением около 100 тысяч человек, сообщает НГС-24. Маркировка входящих звонков, предупреждающая о спаме, сократила число холодных обзвонов на четверть с начала года. Об этом сообщили в Мегафоне. При этом средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%. Компании перешли к более точечным и содержательным контактам. Исключением стал микробизнес. Там число спам-звонков выросло вдвое, но их доля в общем объеме незначительна, пишет «Коммерсант». В Китае молодежь все чаще готова делить кровать с незнакомцами, чтобы сэкономить на аренде. Из-за экономического спада и высоких цен на жилье в соцсетях появляются десятки тысяч объявлений о совместном проживании. Хотя некоторые находят в этом плюсы, общество воспринимает тренд настороженно. Эксперты предупреждают, что такая практика может привести к падению рынка аренды и снижению рождаемости. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 79.36, евро 90.20. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: И теперь о погоде. В Красноярске сегодня, в четверг, 30 июля, сильные дожди и грозы. Дневная температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

радио. Красноярск FM. Just when you think you finally let go.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш случай от Бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Посчитали смету на стройку? А теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
10: ООО «Тинснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярске решили законсервировать проблемный детский сад на Бугаче, строительство которого остановили еще в 2024 году. Мэрия ищет подрядчика на консервацию объекта более чем за 5 миллионов рублей. Строительство садика на 270 мест началось в 2022 году, но было приостановлено из-за судебных разбирательств и расторжения контракта. Подрядчику предстоит оградить площадку, гидроизолировать фундамент, закрыть двери и вентиляцию. Работы нужно выполнить до 30 сентября, пишет НГС-24. В Красноярском гвардейском парке деревья лечат после благоустройства. На стволы нанесли пасту, корни обработали антистрессовыми препаратами и удобрениями. Однако ведущий специалист Института леса Суран Мария Кириенко раскритиковала этот подход. По ее словам, некоторые средства применяются неправильно. Например, эпин действует только через листья, поэтому полив им приствольных кругов бесполезен. Кроме того, брусчатку уложили почти вплотную к стволам взрослых деревьев, что может нарушить их устойчивость и привести к гибели. Эксперт подчеркивает, лучше сразу проводить работы так, чтобы не приходилось потом спасать деревья. Об этом сообщает НГС-24. В Москве покупатель заказал на Wildberries видеокарту за 90 тысяч рублей, а получил бутылку воды. Инцидент вызвал резонанс, потому что на маркетплейсе действуют правила. После вскрытия заводской упаковки даже при наличии съемки доказать подмену практически невозможно. Покупатель оказался в ситуации, где должен сам подтверждать, что не подкладывал бутылку. Об этом сообщает Борус. Песня «Монеточки», признанная иноагентом «Монополия», вошла в саундтрек «Нового Человека-паука». Композиция звучит несколько секунд в фильме, а имя певицы указано в титрах. Мировая премьера состоится 31 июля, в СНГ 6 августа. Ранее российские дистрибьюторы призывали отложить релиз ради отечественного колобка. Об этом пишет «Коммерсант». И о валюте: доллар 79.36, евро 90.20. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Это скверная погода.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: И теперь о погоде. В Красноярске сегодня, в четверг, 30 июля, сильные дожди и грозы. Дневная температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретном.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Из-за проливных дождей подразделения горканализации Краскум перешли на усиленный режим. Синоптики прогнозируют ливни и грозы 30 и 31 июля. Утром на правобережье потоки дождевой воды уже смыли грязь и мусор в колодцах хозяйственно-бытовой канализации, что привело к засорам на насосных станциях. Дежурные бригады чистят колодцы, а на КНС запустили резервные агрегаты. В компании категорически запрещают самостоятельно открывать люки для слива воды. Это может привести к перегрузке системы и создать опасность падения людей и машин в открытые колодцы. За нарушение грозит административный штраф. Вачинский байкер без прав пытался скрыться от ДПС, но попал в аварию. Ночью инспекторы заметили мотоциклиста на питбайке без номеров. Увидев полицию, он попытался уйти от погони, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный. На улице Гагарина он не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. У мужчины были признаки опьянения. От освидетельствования он отказался. Его доставили в больницу. Ранее его уже привлекали за пьяную езду, пишет Ньюслаб. Минцифры предлагает обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Ведомости пишут, что такие приложения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, направленного министерством в профильные ведомства. Красноярская студентка Дарья Марсова изобрела ягодный квас на основе чайного гриба и вышла в финал всероссийского конкурса «Вкусвилла». Ее работа вошла в топ-10 лучших разработок в сфере пищевых технологий. Ученые высоко оценили использование ягодного сырья в рецептуре напитка. Проект получил шанс на пилотный запуск и появление в продаже. Об этом сообщает «Седьмой канал». В Германии создали умное сиденье для унитаза, которое может выявить проблемы с сердцем. Устройство со встроенными датчиками записывает кардиограмму за 30 секунд и анализирует ее на наличие мерцательной аритмии. Разработчики утверждают, что по точности оно сопоставимо с больничной ЭКГ. Авторы проекта считают, что сиденье поможет выявлять нарушение ритма на ранней стадии. Об этом сообщают «Осторожно новости». И о валюте доллар 79.36, евро 90.20. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Мир так промок, что вокруг одна лишь сырость, что вокруг одна лишь сырость.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: И теперь о погоде. В Красноярске сегодня, в четверг, 30 июля, сильные дожди и грозы. Дневная температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секрете.

0: 16:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 90.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
10: 6+.
11: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете квартиру с расчетом на долгую и спокойную семейную жизнь, можно обратить внимание на район Юдинский. Здесь продуманы дворы без машин, семейные планировки, кладовые, паркинг, а рядом зеленые маршруты, спортивные площадки и будущая инфраструктура района. И важный практический момент. Сейчас для покупателей действует субсидированная ипотечная ставка 13,9%, в том числе для тех, кто не подходит под государственные программы. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор – банк ВТБ ПАО. Полная стоимость кредита от 13,041% годовых до 26,293% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека».
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огарни 307-246-822-600-090.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
9: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: курсе важнейших событий. Новости на Красноярск ФМ.
1: Здравствуйте. Повышение НДС до 22% пополнило бюджет на 426 миллиардов рублей за полгода. В частности, казна получила 415 миллиардов рублей от предприятий с доходом в 60-450 миллионов в год, сообщили в ФНС. В целом, за первые 6 месяцев этого года бюджет пополнился на 31 триллион рублей, что на 8% больше, чем год назад. В ФНС подчеркнули, что поступления идут так, как рассчитывал Минфин. Пессимистические прогнозы не сбылись. Об этом сообщает Лен. Следить за ремонтом дорог в Красноярском крае теперь можно на интерактивной карте. Новый раздел «Дороги» появился на сайте системы 112. На карте собраны объекты в Красноярске и на региональных трассах. Для каждого участка можно посмотреть, какие работы там идут, кто их выполняет, на каком этапе находится ремонт и когда его планируют завершить. Есть даже фотографии до и после. Сейчас сервис содержит информацию об объектах с 2020 года, а также планы на 2027 и 2028 годы. В дальнейшем карту дополнят данными о дорогах во всех муниципалитетах края. Об этом пишут «Горновости». Норматив, согласно которому врач должен принять пациента за 15 минут, бессмысленен и становится более гибким, заявил Мурашко «Комсомольской правде». Министр пояснил, что этот норматив усреднен и распространяется на тех, кто хочет только спросить, на тех, кто приходит к врачу повторно, и тех, кто обращается за помощью в первый раз. Он отметил, что российская система здравоохранения начала внедрять опросники. Еще на этапе записи пациенту предлагается ответить на вопросы о проблеме, с которой он идет к врачу. Об этом сообщает ТАСС. Рабочие профессии стали перспективнее IT. Работодатели повышают зарплаты не самым престижным профессиям, а тем специалистам, которых сложнее всего найти. Об этом рассказала газете «РУ» менеджер по аналитике кадровой компании Илона Платонова. В дефицитных профессиях темпы роста заработных плат остаются двузначными. К ним относятся сварщик, водитель категории «Е», машинист спецтехники, сервисный инженер, специалист по ремонту промышленного оборудования, водитель грузовиков, штабелеров и рич-траков. Высокий уровень зарплатных предложений в IT остается только на точечные роли. Об этом сообщает газета «РУ». Искусственный интеллект используют почти 60% семей с детьми школьного возраста, говорится в онлайн-опросе цифровой образовательной платформы «Дневник.ру». Из них 26% опрошенных регулярно пользуются такими сервисами и разбираются в них. Еще 22% только начинают учиться с ними работать. Главная причина обращения к ИИ – необходимость разобраться в сложных темах. Такой вариант выбрали почти 27% участников исследования. Почти половина пользователей проверяет ответы нейросетей, опираясь на собственные знания. Об этом сообщают ведомости. И о валюте. Доллар 79.36, евро 90.20. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: И теперь о погоде. В Красноярске сегодня, в четверг, 30 июля, сильные дожди и грозы. Дневная температура плюс 23, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 25 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губа.
6: И Ром Бутана.
5: Привет.
4: Добрый вечер.
6: Здорово.
4: Здравствуйте.
6: Так, нам тут слезно сказали очень-очень сильно похвалить людей, которые пережили водный апокалипсис сегодня.
4: Да, там персонально,
6: да,
4: практически
6: там,
4: персонально.
6: Там были пловцы,
4: герои,
6: которые помогали
4: и носят
6: людям.
4: Плащи.
6: Ну да,
4: носят,
6: они носят лодку с собой.
4: И шлепки.
6: Не, ну слушайте, возможно, вот ты правильно сказал, что кто-то, возможно, первый раз за лето искупался сегодня.
4: Да, но вряд ли.
6: Но это неприятное купание, если честно.
4: Не классно в районе вот этого проезда под Мичуринским мостом купаться.
6: Вообще.
5: На самом деле было много где неприятно. Я вот с самого утра попала в этот дождь и такая думаю, да в смысле? Вот жарко же было на днях. Какой еще дождь? Уже давайте осенью. Давайте вот не сейчас. Но потом днем, когда ходила, я, получается, потеплее оделась, естественно. Днем хожу, думаю, как жарко. Да что ты? Почему уже опять душно? Короче, по градусам температура возвращается, поэтому я думаю, что все быстро высохнет.
4: Мне еще в соцсетях попадалось видео, где как раз-таки высотка на Мичурино. И едут автомобили по Октябрьскому мосту и втыкаются, скажем так, вот в этот, в залив, в Мичуринский.
6: Звучит красиво. Мичуринский залив.
4: Который прям... У меня Свердловский залив такой же, там вот, в районе Дока, и там, примерно вот там. Поэтому... И тоже очень классное видео. Рыбак Ренат, ну, как он себя называет, он на эвакуаторе, он говорит, вот крючок, поехал рыбачить. На самом деле, достал много автомобилей, поэтому молодец.
5: Еще видела, значит, фотографии с... Видели на набережной в районе коммунального моста, вот на левобережной набережной. Там недавно укладывали асфальт, прям на пешеходной вот этой вот части.
4: Короче, там... Везде
5: накладывали. Ну, в общем, да,
4: асфальт.
5: Там прям конкретно снимали большую часть и переукладывали. Но прикол в том, что они не выравнивали, ну, там как описано было так, что они не выравнивали само полотно моста, они просто, типа, переложили асфальт. Вода по итогу все равно вернулась в те места, где она была до этого, теперь они такие, надо было другому сделать. И они теперь будут переделывать это, потому что изначально сделали не так. Прикиньте, положили сначала, потратили деньги, теперь снимут и еще раз будут класть. Я такая, ну, почему бы и да.
6: Это классика.
4: Будет забавно, если там руководитель Михаил. Они ему такие, давай по новой.
5: Все, я понял. Переукладываем.
4: Переделываем.
5: Переделываем, да.
4: Кстати, сегодня не просто, сегодня еще Всемирный день снорклинга, понимаете?
5: Все подходит.
6: Снорклите, что я вам могу
4: день
6: сказать?
4: День зорниц и молний. Молнии были?
5: Молнии были, да.
6: Маквин?
4: Нет, другие, не красные.
6: Ну ладно.
4: Вот. Плюс все, что Всемирный день вышивки, вот если вы увлекаетесь.
5: Я вышиваю.
4: Как могу.
6: Но ты-то бабуля, понятно.
5: Я 3 года назад начала вышивать маленькую картину, до сих пор не могу ее дошить. Реально 3 года уже. 3 года.
4: А сколько ты видео в интернете посмотрела за это время?
5: Несравнимо вообще.
6: А лучше бы вышивала.
4: Вот и думайте. Да. Вот и думайте. Впереди 3 часа, веселимся, развлекаемся, поднимаем настроение.
5: Mm-hmm.
4: Вот. Выбирайте маршрут правильно, чтобы нигде не утонуть, номер не потерять. Так что надеемся, у вас все хорошо.
7: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губанов. И Ром Бутанов.
3: Здравствуйте.
5: Здорово.
3: Тут какая ситуация тут выясняется? Что мужчины в России начали страдать от кризиса среднего возраста на 10 лет раньше.
5: Это во сколько?
3: Уже где-то примерно в 28-30 вместо 40.
5: А, да?
3: Вот.
5: Психологи... Не, я по классике.
3: Все нормально.
5: Но да? У меня в 38 мотоцикл появился.
3: А, тогда все нормально.
5: Так что я это, классический.
3: Все хорошо. Психологи утверждают, что главные причины – это культ успеха и непринятие себя. То есть вот насмотрится вот этих интернетов, что у всех уже там миллионы, квартиры, еще что-то там, и такие, а я-то, ну, что-то вообще неуспешный, а у меня-то все плохо, я вот, не знаю, на скидки смотрю или что-то еще,
4: а хочу-то
3: как вот эти вот все люди, которые там, мне звонят деньги, и вот это вот все.
4: Чтобы успешный успех.
3: Да, чтобы успешный
5: успех. Ну, типа бабки, пыль, я пылесос.
3: Конечно, именно вот они создают ложное представление о том, что в 20-30 у мужчин уже все это должно там и бизнес быть, и вообще, и все остальное.
5: Очень сложно.
4: Полдевятого, страшное время.
5: Очень сложно. Я, знаешь, я вот просто понимаю, что мне тут сын старший вопрос задал. Говорит, пап, а что вы мне подарите на 18 лет? Я говорю,
4: подожди, сын, ты с нами не будешь это.
5: Я говорю, а это, а что за вопрос такие? Он говорит, не, ну в смысле, ну говорит, но квартиру уже подарите. Я говорю, я тебя выгоню сейчас в твои 12 уже. Ты что-то борзеешь, по-моему. А вот понимаете, самый прикол, что вот для них, вот для молодежи вот такого возраста, это уже как будто бы базовый минимум, что их должны обеспечить всем.
3: Нифига себе.
5: Вот такие дела, задумайся, Никит.
3: Mm-hmm. Да нет,
5: и ты, Ань, задумайся, может, оно тебе и не надо тогда.
4: Я сейчас начинаю думать, что я вот не могу к своей маме подойти и сказать, мама, когда, во сколько лет ты мне квартиру подаришь?
5: Там дальше еще было развитие как бы вот этого разговора.
4: А у вас был долгий диалог.
5: Да, там был очень интересный диалог, когда он жене говорит, да вам вообще девочкам все легко достается, мужик сразу из квартиры, с машиной, со всем, а вы, говорит, ничего не делаете. Я говорю, так, братан, я сейчас выхожу из этого разговора, а вы сами махаетесь просто,
3: Делитесь.
5: Я говорю, только у тебя против матери шанса нет. Она на медицинском выросла, ну типа знает, что такое.
3: Она знает, в какую точку тебе ткнуть, чтобы маленькая.
5: Да, и в целом район был такой, ну типа не ахти. Там, чтобы выжить, надо было уметь за себя постоять.
3: Ну да, и нож на всякий случай.
5: Вот, да, поэтому, блин, вот такие дети нынче.
3: Ну, как будто бы...
5: Очень сложно. Либо это у меня какие-то разбалованные.
3: Это, на самом деле, знаешь, я где-то фразу прочитал, что это не они в нашем мире живут, а уже мы в их мире живем.
5: Ну да, получается, как-то так.
3: В их реальности. Ну вот, поэтому... Не знаю, поэтому у меня тоже как что-нибудь закинет, типа, а что...
5: Не-не, так сам прикол ты еще, знаешь, говорит, а что ты машину, говорит, поменял, зачем? Говорит, у тебя же была, говорит, новая, хорошая, говорит. Зачем ты взял машину дороже? Ты мог эти деньги, говорит, взять и положить на вклад.
4: Шарит.
5: Я сижу такой...
4: Шарит за
5: Я
4: ситуацию.
5: Говорю, слышь, еще слово, и ты неделю не ешь, но за мои бабки. Как тебе такое? Он припух в этот момент.
3: Ну, не,
4: осознал.
3: Как ты надавил-то, конечно, на такой...
5: Очень
3: сильно. На значимую точку.
5: Ну, это что за разговор такой? А говорит, зачем ты мотоцикл себе купил? Я говорю, а тебя это волновать не должно. Вот такие диалоги у меня дома теперь происходят.
3: Не, а это видишь, почему? Потому что мы, вот люди вот нашего возраста, не могли в детстве вот так вот выпендриться и сказать.
5: Да.
3: А когда выросли, у нас деньги появились, мы такие, так,
5: если
3: вот
5: бы
3: это,
5: я такой
3: вот это.
5: Вопрос задал бы отцу.
3: Возможно, мы бы сейчас не общались.
5: Ну да!
3: Поэтому интересно, конечно.
5: Угу.
3: Да, как будто бы совсем другие люди. Вроде смотришь, он мелкий, а
5: пу-пу-пу.
3: Пу-пу-пу, уже как будто ты такой, ну надо что-то с этим делать.
5: Что делать?

0: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 5:31 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Антре Губа.
3: И Роман Бутана.
1: Здравствуйте. Привет.
3: А это, вот, Никита, как ты думаешь, сильно ли сейчас радуются французы?
1: Не знаю.
3: Назначение
2: Зинедина
3: Зидана.
2: А я радуюсь. Зидана. Он милашка.
1: Почему нет? Я как... вряд ли будет 3 чемпионата мира подряд.
3: Ну, правильно? Блин, это сложно, конечно, перебить свое достижение с Лигой чемпионов. Там, конечно, Зизу дал жару.
1: Хорошо, 3 турнира подряд, ладно. Там
3: ну, да.
1: Евро вот будет скоро, через пару лет.
3: Но как будто бы есть ощущение, да, что Зизу немножечко, ну, скажем так... по авторитету-то помощнее, чем Дидье Дешам.
1: Слушай, да не знаю, надо смотреть по результатам, потому что у Дешама результат-то хороший.
3: Результат хороший.
1: Меня больше интересует, как там немцы будут жить под крылом Юргена Клоппа.
3: Ну там пофилонить не получится.
1: Я думаю, они будут страдать.
3: Очень сильно. Да, и, кстати, продолжая тематику вот завершившегося чемпионата мира, прикольная статистика. Ну как прикольная? Пивная статистика подъехала. Россияне, вот россияне, которых не было чемпионата мира, но потратили 122 миллиарда рублей на пиво во время чемпионата мира.
2: Обалдеть.
3: Это причем абсолютный рекорд.
1: Ну потому что они рекламировать не будут, будут пить.
3: Ну, да. Вот, прикинь, то есть вот с 11 июня по 15 июля футбольные фанаты выпили 681,7 миллиона литров пенного. Это, между прочим, на 19% больше, чем на чемпионате Европы 24 года.
1: Шотландцы все пиво в городе выпили.
3: Да, это да, я да, помню, да.
1: В
3: это...
1: Далласе, по-моему, или где?
3: Или в Бостоне, по-моему.
1: В Бостоне, где-то вообще все, ну, извините, шотландцы. Вы нашли, ну, с кем соревноваться.
3: Такие ребята.
1: Интересно.
3: Серьезные.
1: Если вдруг кто-то планирует в Петербург поехать в начале августа, и причем неравнодушен к вселенной Марвел, ну, то пройдет сходка фанатов Человека-паука.
3: Там. Да ты че?
1: Да, организаторы ждут каждого поклонника, вот, дружелюбного соседа, а также настоящих Питеров-Паркеров, если вдруг таковые имеются где-либо.
3: Прикольно.
2: В какой-то из вселенных.
1: Да, в одной из мультивселенных, mm-hmm. да. Поэтому вот 5 августа и то самое мероприятие. А вот интересно, слет Колобков будет?
3: Не знаю.
2: Ну, если
1: слет Колобков будет, то, скорее всего, это мероприятие подвинут.
3: Возможно. Я, знаешь, меня позабавило с вселенной Марвел, тут Комик-Кон же был. И там очень забавно, Райан Рейнольдс в костюме Дэдпула.
1: Белого, по-моему.
3: Темно-серый такой, ну, да, ходил. Он целый день протусовался на Комик-Коне в костюме Дэдпула. И в конце, когда уже была панель, где вот все актеры вышли, там режиссеры, эти братья Руссо, там стоят, все что-то болтают. Он такой из зала стоит, типа, можно вопрос? И реально он, короче, такой, ну, там два вопроса задал. По голосу, понятно, люди сразу узнали, что это Райан Рейнольдс. И все просто были в шоке, что, типа, целые сутки Рейнольдс ходил со всеми, фоткался, угорал, типа, то есть, вот так вот.
2: А все такие, как похож.
3: Прикольно. Не, Рейнольдс очень забавный чувак вообще. Мне все нравится, особенно такой вопрос, говорит, а когда у вас стартует съемка фильма-то? Они говорят, так мы уже все сняли. Он такой говорит, а какие-нибудь сцены там доснимать не планируете? Там, может, ну, меня возьмете куда-нибудь?
2: Я пригожусь вам.
1: Ну, пожалуйста. Не, классно, когда актеры и потом еще такие раз обратно.
3: Да,
1: такие,
3: да,
1: смотрите,
3: да.
1: Это был я. Все такие, да ну.
3: Это кайф.
1: Это круто.
0: Навигатор. Продолжайте движение. Навигатор. Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар».
4: Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП «Конев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
12: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
13: 6+.
14: Планируете отпуск? Проверьте свои счета.
15: Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
16: Без возрастных ограничений.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Здрасте.
1: А это вот ты.
2: Так будешь идти по улице, в тебя Рик Граймс шмальнет и все.
1: Ну.
2: И что ты делать будешь?
1: Или Мишон с этой, со своей катаной прибежит.
2: Они вместе.
1: На самом деле, говорят, что вот эти короткие видео, они подавляют зоны мозга, которые отвечают за самоконтроль и дисциплину. Вот. Причем неважно вообще, нравятся вам ролики или не нравятся. Они все равно бьют по мозгам. Бьют по мозгам. Вот, собственно, ну и говорят, что вот если ролик цепляет, то быстрый дофамин вызывает зависимость хуже наркотической. По-по-по.
0: Нет, ну а вам кажется, что у меня проблемы какие-то?
1: Да. Я каждый раз об этом говорю. Сколько ты с нами год сидишь, там полтора. Каждый раз, говорит, человек просто не расстается. Телефон там, мне кажется, в телефоне, там, знаешь, вот от пальца какого-то вот скроллит. Там уже выемка есть просто. Ну, типа, вот такое ощущение.
2: Выемка, слово какое интересное.
1: Да?
2: А можно было согласную поменять, и было бы интересно.
1: Не надо. Это уже не эфирное слово будет.
2: Так я ничего и не поменял, я так предложил.
1: Вот и думайте теперь, какую.
2: Вот и думайте, конечно. Тут тоже.
1: А сложно думать, если ты зомби.
0: Я, кстати, и понять не могу, о чем вы, честно говоря.
2: Ну ладно.
1: Такие дела.
2: Ситуация неприятная с человеком произошла. Значит, мужик в Америке случайно проткнул себя трекинговой палкой.
1: А зачем?
2: Ну, случайно. И прошел 16 километров, чтобы не платить за эвакуацию, потому что она дорогая.
1: Блин.
2: Отправился, короче, чувак на хайкинг к самой высокой горе Монтаны. Но...
1: Хана Монтана?
2: Нет, к часам.
0: Джинсам.
1: О, часы вообще легендарные были Монтаны.
2: Через 7 часов после начала восхождения поскользнулся на камне и на снаряжение упал. И, короче, насквозь проткнуло его вот палкой. Ну, то есть бочину проткнуло.
1: Это парадокс.
0: Я реально так четко спела, я сейчас сама это поняла.
2: Это все. Вы зомби. Причем чувак работает в больнице сам и понял, что ну, эвакуация будет дорогая. Спустился с горы самостоятельно. Ага. 6 часов потратил. Обалдеть. Все закончилось хорошо в больнице, но ему помощь оказали. Ну, то есть, вот так это выглядит.
1: Ну, это интересно.
2: Ну, то есть,
1: не, но прям... жизненно важные органы не задеты.
2: Да, он были, просто да. Очень много, видимо, кожу, мышцы пробил.
0: А как вообще можно было проткнуть себе палку? Она же достаточно большая, нужна довольно большая силу приложить, чтобы она тебя проткнула.
2: Поскользнулся и упал.
0: Но палка же длинная, я правильно понимаю?
2: Ну да, конечно.
0: Да как он на нее упал? Она же ростом в человека.
2: Нет, она скорее всего
1: и потом в рилсиках посмотришь. Там найдешь.
0: Все изучу.
2: Рилсы.
1: Там найду.
2: Сделаем небольшую паузу и вернемся.
3: Сейчас

0: ЗМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. За ночь силы ПВО уничтожили 258 беспилотников над российскими регионами. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская и другие области, Краснодарский край и Крым. В Пензенской области загорелся склад «Вайлдберрис». Пострадал один человек, эвакуировано около 200 сотрудников. Возгорание также произошло на логистическом объекте компании в Сарапуле. В нескольких аэропортах вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов, пишет «Контекст». После ночного ливня Красноярск оказался затопленным. За ночь в городе выпало 36% от месячной нормы осадков. С улиц откачали почти 550 кубометров воды. На ликвидацию последствий брошено 14 единиц техники. Движение трамваев приостановлено, а многие машины не могут проехать из-за воды. Городские службы работают над устранением последствий. Сообщать о затоплениях на дорогах можно по номеру 205, о подтопленных дворах в управляющую компанию. Вачинская мэрия заявила, что маршрут номер 2 продолжит работать вопреки решению перевозчика компании «Град» расторгнуть контракт. Власти считают, что топливные ограничения действуют для всех, но другие компании справляются, а у «Града» уже были подобные случаи. Однако директор компании Андрей Машутиков утверждает, что отказ от маршрута – лишь начало, и компания намерена расторгнуть все контракты из-за нехватки топлива. Ачинск – административный центр в Красноярском крае с населением около 100 тысяч человек, сообщает НГС-24. Маркировка входящих звонков, предупреждающая о спаме, сократила число холодных обзвонов на четверть с начала года. Об этом сообщили в Мегафоне. При этом средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%. Компании перешли к более точечным и содержательным контактам. Исключением стал микробизнес. Там число спам-звонков выросло вдвое, но их доля в общем объеме незначительна, пишет «Коммерсант». В Китае молодежь все чаще готова делить кровать с незнакомцами, чтобы сэкономить на аренде. Из-за экономического спада и высоких цен на жилье в соцсетях появляются десятки тысяч объявлений о совместном проживании. Хотя некоторые находят в этом плюсы, общество воспринимает тренд настороженно. Эксперты предупреждают, что такая практика может привести к падению рынка аренды и снижению рождаемости. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 79.36, евро 90.20. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно. Ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем до плюс 26.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6.03 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: И Руан Бутанаев.
3: И навигатор Привет. Сегодня не один, навигатор сегодня с навигатором. У нас сегодня к нам опять заглянул на огонек Иван Анатольевич Воробьев, директор автомаркета «Навигатор». Иван Анатольевич, добрый вечер, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
3: Давненько мы... не собирались, да, в этой студии. И вот если провод еще в микрофон вы бы воткнули нашему замечательному Ивану Анатольевичу, то было бы вообще прекрасно. Как будто бы...
4: Сейчас мы тут соберем конструктор.
3: Вот это, скажи, пригласили опять в гости.
6: Раз.
3: Отлично.
4: Все отлично.
6: Я когда слышу слово «навигатор» в эфире, у меня всегда прям какое-то тепло такое разливается по телу.
3: Мы такие.
4: У нас тоже.
3: А у кого-то по автомобилю разливается вода.
7: Да, сегодня да.
4: Неприятно.
3: Вот, поэтому, Иван Анатольевич, вот смотрите, допустим, автомобиль ехал по воде, вода попала в салон... И вот
4: да не только в салон.
3: Ну, там везде вода попала, в принципе, да. Кто-то, возможно, даже впервые искупался.
4: У кого-то было погружение.
3: Да.
4: Автомобиль превратился в подводную лодку.
3: Было такое. То какие товары помогут привести его в порядок? Вот за какими средствами к вам заехать?
6: Я сегодня тоже плыл частично. Ну, хорошо, что автомобиль все-таки достаточно высокий и тяжелый. Конечно, ситуация вот с такими... водными потоками, да, непростая. Мы практически тропический ливень такой, тайский у нас начался. Сезон дождей, в общем, все, все сходится. Конечно, я ехал и вспоминал, что хорошо, что у меня в машине есть трос, причем такой веревочный, длинный фал, не 3 метра, как все-таки гораздо больше. Конечно, на тот случай, если я бы попал в ситуацию, как сегодня уже везде по соцсетям видно, как беленький такой автомобильчик, типа джип, в итоге всплывает в большой-большой луже.
3: Причем он уверенно так как поехал, суммарина. А потом,
6: отлично,
3: потом поплыл.
6: Отлично шел, потом хорошо плыл, но недолго. Конечно, нужно иметь возможность его вытащить. Я уж не буду говорить про болотники и прочее. Мне кажется, там скорее спасательный жилет еще надо иметь в машине. Ну, либо все-таки не лезть в такие. У меня был тоже случай, когда вот под Мичуринским мостом, когда-то очень давно мы везли картошку, выкопанную где-то в Шуваево, и вот тоже все залило. И наш УАЗик, водитель, который вез, он не хотел ехать. Ну, мы решили, что, ну, там, в общем, что там не ехать. Вот он съезжает, и потом внезапно передние колеса бульк, и они просто падают в яму. То есть там все размыло, и хорошо, что нас потом смогли вытащить назад. Нельзя в такие водоемы, на самом деле, соваться. Ну, не надо. Если вы не амфибия, если у вас нет спасательного жилета, не нужно.
3: Нет телепортации в автомобиле, то...
6: Конечно, в такой сезон дождей поможет вообще для жизни, для хорошей видимости антидождь. В том числе у нас есть и японские СОВ-99, есть наша отечественная. Хорошая вещь, она позволит вам видеть дорогу. А видимость – это очень важно, потому что водитель не должен отвлекаться ни на долю секунды от дороги. Конечно, можно много еще о чем говорить, но прежде всего внимание, уважение к другим и к пешеходам тоже. Закрытые окна не помешают, потому что буйных много на дороге. Обливают так, что потом на мойку ехать не надо. Мне кажется, вот эти простые вещи, они, конечно, помогут. Ну и аккуратность, и смотрите, куда едете. Смотрите заранее, по пробкам все порой видно.
3: Вот, а есть же что-то, чем можно высушить именно салон, если вот намокло изнутри? Или это лучше уже обратиться к специалисту?
4: Рис?
3: Засыпать рисом?
6: В солнечную погоду, конечно, автомобиль можно высушить, но если уже это делать, надо делать прям хорошо, очень хорошо. Снимать сиденье, снимать полик, иначе кузов вам этого не простит, и коррозия, если уж оттуда ее... не высушить, то она там уже поселится надолго. Мне кажется, главное все-таки стараться не плавать. Вы же не корабль, вы же автомобиль. Особенно электричкам тоже это не полезно. Да много. Это вообще не полезно никакому автомобилю. Поэтому, конечно, рисковать не нужно.
3: Надо посмотреть, оценить масштаб и лучше развернуться и поехать другой дорогой.
6: Да, да.
3: И показать пример позади едущим, чтобы они тоже не надумали. Хотя кто-то, знаете, посмотрит такой, да, я-то не боюсь.
6: Ну вот один уже был у нас, и он и правда не боится ничего.
3: Ну в целом, да, слабоумие и отвага здесь не работают, конечно.
6: Это просто наше все.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Из Красноярска.
12: Для Красноярска.
13: Здесь налево или направо. Навигатор.
14: 6 часов 14 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор» Никита Неделин.
15: Андрей Губова.
16: И Руан Бутона.
14: И у нас в студии Иван Анатольевич Воробьев, директор автомаркета «Навигатор». Куда ни глянь, везде «Навигатор».
17: Везде «Навигатор».
16: У меня сразу вопрос. Что сейчас разбирает больше всего? Потому что есть ощущение, что некая ситуация с топливом, возможно, намекает на то, что есть какие-то товары, которые продаются чуть больше.
14: Не товары, а тары, которые продаются.
16: И так тоже.
17: Есть-то, мы же уже за эфиром поговорили, что бойня в «Навигаторе» за канистры прошла без потерь. На самом деле, действительно, что называется, товар месяца – это канистры. Мы с этим как-то справляемся, причем у нас цены пока человеческие, но мы смотрим на маркетплейс и видим там просто ужас-ужас, причем сами пробуем заказать на пробу, они все, как правило, слетают. Но если это не канистра за 6 тысяч, 20-литровая. У нас они стоят порядка 1800 рублей. Есть именно специальные для топлива, разноцветные, зеленые, красные, желтые, плоские на квадроциклы. У нас люди приходят и некоторые покупают по 40 тысяч рублей, оставляют только за канистры. Мы сначала удивлялись, а потом сами решили себе купить. Потому что, ну, к сожалению, нужда заставляет. Мы не можем повлиять на наличие топлива и цены. Но понимаем, что лучше, чтобы оно было. И, что называется, запас карман не тянет. Поэтому канистры – самый важнейший товар стратегически, как выяснилось. Кто бы знал, все это крипта, золото, да, фондовый рынок. Отдыхают все эти вещи. Канистры у нас есть. Они очень активно уходят, продаются, но мы пока справляемся. То есть такой дефицит. Потом, конечно, простые вещи, воронки. бензонасосы, топливонасосы на 24 вольта, на 12 вольт. Вот оно, что называется, локомотив экономики сегодня.
16: Вот. А какие-то присадки для топлива?
17: Присадки для топлива — это тоже вещь хорошая. У нас сейчас привезли лавр. Завтра вот мы ждем ликвимоли. С какими-то с конскими ценами ликвимоли будет. Но когда, скажем, мы столкнемся с необходимостью заливать вот этот так называемый Евро-3, ну, наверное, я тоже буду покупать присадки за любые деньги, потому что ремонт двигателя — это несопоставимые вещи. Лавр пока по нормальной цене. Просто поставщики и канистр, и присадок, октан-корректоров были немножко не готовы. Но я думаю, что со временем ситуацию они выровняют, и это нас ожидает, скорее всего, продолжительное время. Поэтому, конечно, я думаю, эти товары появятся скоро. А пока они у нас и сейчас есть. Причем, ну, мало у кого они есть, на самом деле. Это прям потребовало больших усилий наших специалистов, наших коммерческих отделов, отдела закупки. Они просто, что называется, днем и ночью были в поиске и выдирали, вырывали просто из чужих рук этих цепких наших конкурентов такие возможности.
14: А вот есть же, например, люди, которые поехали, купили про запас, в панике, что-то еще.
17: Правильно сделали.
14: А какие вот товары не нужно брать в панике, вот по вашему мнению?
17: Да, в панике ничего не нужно брать, но здесь, мне кажется, больше такой...
14: Дальновидность должна
17: быть
14: некая.
17: Дар предвидения случился, да, у людей. Они восприняли сигналы рынка, что называется, правильно. Вообще ничего не надо спешить, мне кажется. Вот есть хорошая такая мудрость: если вас очень торопят, значит, точно готовы ждать. Но здесь ситуация другая. Обстоятельства поторопили, и мы даже не были уверены, что мы сможем вот насытить, скажем, рынок. Насколько это у нас получилось, пока вопрос, потому что насколько их хватит, мы не знаем. И сможем ли купить потом, тоже пока под вопросом. Но сейчас есть канистры, и, конечно, они нужны, они реально полезны, потому что на этапе перебоя с топливом они вам пригодятся существенно. А вообще, вот я не так давно вернулся из Шанхая, я понимаю, к чему мы придем. Просто кого-то к этому толкает цивилизация, ну, а нас немножко другие обстоятельства. Они все там ездят на электротранспорте. Грузовики, автобусы, мопеды, все электротранспорт, и все это, конечно, ну, на самом деле выглядит прекрасно. Чистый воздух, нет шума, нет газа, нет вот этого на дороге всего, что всех этих прелестей наших, когда стоишь в пробке и дышать нечем. Я думаю, сейчас всплеск интереса к электрокарам будет огромным. И к этому уже можно, так сказать, готовиться.
14: А как же вот эти легендарные «Жигули-пятерка», которые трещат на весь двор без, ну, без глушителя? Мы разве и это культурное наследие мы можем потерять?
17: Потерять нельзя, это надо записать, это надо транслировать, показывать детям.
14: Инопланетянам хранить. Нужно отправить на вот этой золотой табличке именно изображение и звук.
17: На утилизбор, да. Я думаю, они оценили бы, конечно, этот. Кто-то же запустил уже, да, Теслу в космос. Мужчина
14: был
17: один.
14: Был один, но там,
17: да. А я считаю, что нам тоже есть чем ответить.
14: Чем мы хуже-то?
17: Конечно.
14: Абсолютно ничем. Возможно, даже, скорее всего, и лучше. Ну и в завершении, наверное, какие-то, может быть, сезонные товары для тех, кто еще не наотдыхался или что-то еще. Про это, я думаю, можно тоже пару слов.
17: Сезонная мудрость дня, мне кажется, будет еще и такая. Все-таки я бы рекомендовал запастись расходниками и маслами. Пока у вас нет электрички, пока мы понимаем, что на эти продукты цены очень сильно растут. Кстати, у нас «Лукойл» бочковой по очень хорошим ценам. А он прям рос и на 100% уже вырос. А у нас он практически, поскольку мы закупились раньше, еще, прямо скажем, по человеческим ценам. Бочковой «Лукойл» – прекрасное масло наше. Пока оно есть, надо брать. Во всяком случае, в запас рекомендуем брать. И сами взяли мы тоже в запас себе.
14: Ну и на всякий случай, если кто-то не знает, где брать, давайте напомним, куда приехать, куда позвонить.
17: Ну это даже неприлично не знать, где брать. Оригинальное хорошее масло. Но я таким, конечно, скажу. Автомаркет-навигатор по-прежнему находится на Белинского 3. Телефон наш простой 20 20 220. Автомаркет-навигатор на Стрелке, а сайт navigator124.ru.
14: Как всегда, все по делу, все по полочкам разложили. Иван Анатольевич, как всегда, спасибо. Классно провели время. До новых встреч.
17: Отлично провели. Спасибо. До свидания.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24santechmarket.rf.
3: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранит 307-246-822-6090.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
9: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск FM.
4: Я катанул туда-сюда на автомобиле Zikr 9X.
5: Это большой
4: представительский внедорожник, да, то есть как бы, ну, внедорожник это громко, конечно, сказано. Угу. Давай так, вот 1000 лошадей, это, конечно, тема. То есть когда ты пуляешь на обгоне, у тебя крейсерская скорость неплохая, прям это хорошо. Но минус какой? При вот том, что это отдельная категория, потому что он тяжелый, он больше 3 с лишним весит. Это всего лишь 40 литров для генератора бак. И вот нам приходилось 4 раза останавливаться, а в регионах так разных бензина что-то не сильно густо, особенно на белорусских заправках. И вот я тебе могу сказать, что вот этот момент высадил больше всего. То есть 40 литров для такого огромного монстра, который за 200 километров высадил полностью всю батарею, а потом еще и начал жрать 8 по 10 литров на сотку просто как генератор. Но, ребят, у меня тогда вопрос. Конечно, 1000-сильные моторы — это, ну, в заправке лютая тема. И на 8, на 10 литрах это манна небесная. Но экономия весьма иллюзорная, учитывая, что прикольно, конечно, лупит, но останавливаться приходится постоянно, чтобы что-то где-то дозалить. Он все время меняет в зависимости от нажатия газа километраж. То есть ты ехал, у тебя было 700 километров, через 15 минут у тебя осталось 500. И ты такой, типа, меня обворовали. Вот, на самом деле, как бы такая тема с гибридами, электричками и тому подобными штуками в условиях современной действительности, нашего климата, манеры езды и так далее, должна быть очень продумана и вами головой обработана, прежде чем купить. У нас есть кто-то из вопросов или звонящий, или написавший?
5: У нас есть написавший, но напоминаем номер нашего прямого эфира 320-0600. Александр, хотел спросить про Kia Spectra. Как машина вообще, надежный ли мотор?
4: Давай так, Spectra — это самый-самый плинтус. То есть машина, которая, ну вот, нам конкретно последний раз в руки попадала на тест-драйв, была в Ижевске собрана. Честное слово, вот вопросов по материалам я даже задавать не буду, потому что в этом дешевом сегменте главное, что они просто есть. По моторам были случаи, когда и ловили наши радиослушатели неприятные вещи, фидбэки. И, наверное, единственное, что могу сказать в защиту Spectra, она очень-очень-очень дешево стоит. И в содержании в том числе. Но, если мы берем, допустим, на сравнение тагазовский какой-нибудь акцент, если мы берем даже Chevrolet Lachetti, собранные в Узбекистане, ну, они еще фору дадут Spectra в некоторых вопросах. Давай дальше.
5: Да, есть еще один вопрос. Александр, помогите. Nissan Qashqai, примерно 2014-15 год, или Outlander XL? Какие болячки и проблемы?
4: Ну, Outlander, конечно, он больше будет. Болячки, проблемы везде одинаковые в плане перегрева вариатора. Проверять надо все. Если нужен багажник побольше, то однозначно Outlander остается. Если хочется получить комплектацию чуть шире, берем просто 2-литровый Qashqai и ездим себе спокойненько. Знаю людей, которые эксплуатируют эти машины долго. Мне очень нравился он в последнем кузове по сочетанию цены и качества.
5: Ну, еще один вопрос. Есть ли достойная альтернатива с левым рулем у Honda Stream примерно 2015 года? Ценовой диапазон до 1,5 миллиона рублей.
4: Ну, с левым рулем, наверное, я бы не советовал рассматривать какие-то микроавтобусы европейского производства с серьезными очень пробегами. Конечно, там подкупает этот мультивэн на полном приводе с халдексом своим. Но, честное слово, вот этот класс, к сожалению, в бюджете в таком будет либо ремок ремком, но потасканный очень, либо очень взрослый автомобиль. И вдариваться, допустим, в покупку какой-нибудь H1 Grand Star X, он же самый из Кореи, особенно с дизелем, я бы тоже не стал. Там тоже вложения могут насветить такие, что мало не покажется. И в динамике он проигрывает. Поэтому альтернативы с правым рулем, с левым рулем стриму тому же самому очень тяжело будет найти. Можно посмотреть универсалы, либо уже смотреть кроссоверы. Но кроссоверы, опять же, в бюджете 1,5 миллиона, это весьма поношенные вещи с пробегами под 250. И тут останется что-то, скорее всего, японское. Спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
3: Красноярск FM.
6: Тесто. Клаб. It's bad.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
9: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здрасте.
5: Привет. Всем здорово. Так, слушайте, вот не так давно мы переживали вот эту шизу у детей, когда они превращались в этих квадроберов.
3: Ну, года два назад, по-моему, да.
5: А теперь, внимание, они нашли новые...
3: ролевые модели.
5: Новые модели для себя, да. Они массово переодеваются в тираннозавров.
4: Вот этих огромных, которые надувные?
5: Да, да, с короткими ручками.
4: Да, ага,
5: вот
4: такой хорошенький.
5: Причем вот вместо вот этих всяких вот этих кошек, там вот этих, да, что там, волков, собак, вот этих. Теперь все, тираннозавры, спинозавры, велоцирапторы, вот это вот все. Причем у адептов вот этого вот потрясающего действия есть даже отдельное название. Называют, ну, на английском скали.

0: фотографировать и снимать пятые точки спортсменок. Это же очень классные кадры всегда были. Ну, конечно. Когда легкая атлетика, они там разминаются.
1: Конькобежный спорт не даст соврать.
0: Да. В Европе вот ввели новые правила для трансляции легкой атлетики. Теперь, собственно, операторам рекомендуется отказаться вот от низких ракурсов, от крупных планов отдельных частей тела и вот этих эффектных кадров. И сосредоточиться на технике, эмоциях и самом соревновании.
2: Ну, как будто бы все логично.
0: Нет!
2: Типа... Да, в смысле?
0: Да и никто и так не смотрит легкую атлетику.
2: Как это?
0: Да ну ты...
2: Это король... легкая атлетика, королева... спорта. Как я забыла, чего королева?
0: Король спорта — это футбол. Все, тут вообще даже рассуждений никаких быть не может. А кто вот... Ну, ты вот, Никита, когда ты принципиально такой, так, сегодня смотрю легкую атлетику.
1: Ну,
0: а вот если, а вот если ты щелкаешь каналы и такой, опа!
2: Это каким-то этим можно самым пахнуло.
0: Каким? Я мужчина. И там красивые теперь? Женщины.
1: Это привлекает
0: аудиторию. На мужиков я не смотрю на легкую атлетику. Мне пофигу абсолютно.
2: А футбол же смотришь.
1: Просто очень
0: быстро.
1: Подожди,
0: это футбол. А легкая атлетика мне не интересна как спорт абсолютно. Абсолютно вообще. Мимо меня.
2: Мне кажется, за тобой уже выехали, Рома, все, что я могу тебе сказать.
1: Выбежали.
0: Пускай бегут. Поэтому беги.
2: Не удивляйтесь, если в следующей студии его уже не будет с нами. Оправдаемся.
0: Ну, короче, поводом, на самом деле, стали жалобы самих спортсменок.
2: Естественно.
1: Не, ну, с одной стороны.
0: А потом вот им 38, и они не замужем. И типа...
2: Ну, еще не 38.
0: И вопросики. И вопросики.
1: Нет, с одной стороны, я могу их понять. Типа, этическая сторона, окей.
0: Нет, я с одной стороны вот не хочу их понимать. Я хочу просто смотреть.
1: Со всех сторон, пожалуйста, показывайте. Чего мы с одной стороны только на это смотрим? Не, ну хотя бы пляжный волейбол пока не трогают.
2: Нет, там, по-моему...
1: там них... длину шорт,
2: да,
1: по-моему,
2: да, длину
1: увеличили.
2: Шорт сказали, что должна быть длиннее, а не такая короткая, какая была.
0: Сами все портят.
1: Что дальше? Что остается нам смотреть? Что?
0: Потом еще в теннисе кричать запретят. И чё?
2: В плавание юбки будут надевать.
0: Это тоже пофигу.
1: Mm-hmm. Короче, надо что-то с этим делать. Я не знаю, какой-то спорт придумывать, чтобы, ну, хотя бы какая-то эстетическая,
0: я
1: визуальность.
0: Я пойду посмотрю, пока не запретили.
1: Давай,
0: можно?
1: Иди посмотри.
3: Сейчас

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В Красноярске решили законсервировать проблемный детский сад на Бугаче, строительство которого остановили еще в 2024 году. Мэрия ищет подрядчика на консервацию объекта более чем за 5 миллионов рублей. Строительство садика на 270 мест началось в 2022 году, но было приостановлено из-за судебных разбирательств и расторжения контракта. Подрядчику предстоит оградить площадку, гидроизолировать фундамент, закрыть двери и вентиляцию. Работы нужно выполнить до 30 сентября, пишет НГС-24. В Красноярском гвардейском парке деревья лечат после благоустройства. На стволы нанесли пасту, корни обработали антистрессовыми препаратами и удобрениями. Однако ведущий специалист Института леса Суран Мария Кириенко раскритиковала этот подход. По ее словам, некоторые средства применяются неправильно. Например, эпин действует только через листья, поэтому полив им приствольных кругов бесполезен. Кроме того, брусчатку уложили почти вплотную к стволам взрослых деревьев, что может нарушить их устойчивость и привести к гибели. Эксперт подчеркивает, лучше сразу проводить работы так, чтобы не приходилось потом спасать деревья. Об этом сообщает НГС-24. В Москве покупатель заказал на Wildberries видеокарту за 90 тысяч рублей, а получил бутылку воды. Инцидент вызвал резонанс, потому что на маркетплейсе действуют правила. После вскрытия заводской упаковки, даже при наличии съемки, доказать подмену практически невозможно. Покупатель оказался в ситуации, где должен сам подтверждать, что не подкладывал бутылку. Об этом сообщает Борус. Песня «Монеточки», признанная иноагентом «Монополия», вошла в саундтрек «Нового Человека-паука». Композиция звучит несколько секунд в фильме, а имя певицы указано в титрах. Мировая премьера состоится 31 июля, в СНГ 6 августа. Ранее российские дистрибьюторы призывали отложить релиз ради отечественного колобка. Об этом пишет «Коммерсант». И о валюте: доллар 79.36, евро 90.20. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер от 4 до 8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22, днем до плюс 26.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей
5: Губан. И Ром Будалаев.
3: Здрасте.
5: Ну тут что ученые говорят?
3: Давай.
5: Наша любимая рубрика.
3: С черными языками.
5: Что ученые? Ну смотрите, я сейчас заголовком сначала стрельну.
4: Давай.
5: Говорит, спермагеддон угрожает миру. И это не шутка.
4: Хорошо. Хорошо, что они добавили, что это не шутка.
5: Вот, короче, ученые реально бьют тревогу. Говорит, у мужиков стремительно падает уровень тестостерона. И это может привести к серьезному дефициту качественной спермы к 2045 году.
3: Тестостерон Уизли.
5: Одна из главных причин, знаете, какая?
3: Стресс.
5: Не массовое ожирение.
3: Да.
5: Говорит, у людей с лишним весом организм функционирует хуже. Вот, что, собственно, приводит к падению количества вот этих вот сперматозоидов, да? И вот еще один удар по фертильности наносит вредные привычки, сидячий образ жизни и плохая экология.
4: Так, все встали. Бегаем вокруг стола.
3: Размяли.
5: Не, у меня качественно. Я, два раза как минимум я сделал дело.
4: Нам приятно, что ты делишься этой информацией с нами. Спасибо.
5: Вот, говорят, реально качественно все меньше, говорит, поэтому спрос на нее растет с каждым годом.
4: Стартап. Это же можно сделать, на этом заработать очень хорошо.
5: Так, кто-то на этом заработает.
4: Да, реально.
5: Ну, там не так много говорят.
4: Да? Но... говорят, по-моему, достойно.
5: Вот. В общем, на самом...
3: У вас разные источники.
5: Вот, реально говорят, что у банков, собственно, намечается дефицит материала. Прикиньте.
3: Это банк, но я не копаю.
5: Вот такая вот история, поэтому мужики,
3: не буду.
5: Мужики, вы это, призадумайтесь.
4: Соберитесь.
5: Вот-вот.
4: Что творите?
5: Вы
4: творите?
5: Другим... Возьмите себя в руки.
3: Проверьте.
5: Ну, на всякий случай.
3: Нет, с одной стороны, как будто бы хорошо, когда ты повышаешь свое здоровье во всех смыслах.
4: Да.
3: Меньше вредных привычек у тебя.
5: Но.
3: Это хорошо.
4: Но там все совсем связано же, на самом деле. Невозможно за одним чем-то следить. Оно одно, другое, третье подтягивает. Поэтому
3: подтягиваться.
4: Будьте,
3: подтягивайтесь, отжимайтесь.
4: Будьте здоровы.
5: Живите богато.
3: Живите богато.
4: Ну, а так оно и будет в результате.
5: Ну, если качественно.
4: Ну, если качественно.
5: А если некачественное, то нет.
3: Тогда человек будет на расхват прям. Интересно. Потом раз едет где-нибудь вообще в другом городе, похож, опа, интересно.
4: Mm-hmm.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точка. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7:15 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Роман Бутанов.
3: Здравствуйте.
5: Так, не за горами же выход GTA 6.
6: Ну да, в ноябре.
5: А ты в курсе, что разработчики, даже Rockstar, сказали, что лучше всего играться будет именно на PlayStation?
6: Ну, они другого, возможно, сказать и не могли.
5: Вот, но прикол в чем? Прикол в том, что если вы вдруг задумались о том, чтобы, ну, поиграть прям вот в GTA 6, то надо готовить, ну, сани прямо вот сейчас уже.
6: Ну, летом, потому что.
5: Да, потому что консоли, прикинь, уже подорожали от 20% до 50%. За последние 3 месяца.
6: А еще игру купить надо.
5: Которая у нас, ну, если покупать там в переводе на наши деньги, ну, порядка 10 тысяч будет стоить. Но я знаю ходы, как в 2 раза дешевле это все сделать. Но я думаю, те, кто, у кого PlayStation давным-давно, они уже тоже шарят.
6: Шарят эту тему.
5: Да, а, вот. И по словам вот участников рынка, собственно, вот этого приставочного, да, стоимость увеличивается не только из-за подорожания комплектующих, но и вот, собственно, на фоне как раз-таки скорого релиза GTA 6, потому что, ну, это культовая игра, которую все ждут. И, собственно, понятно, что приставочки начинают дорожать. Поэтому вот такие вот истории.
4: Короче, в ноябре никого не увидим. Все никого будут по домам играть.
5: Я вдруг случайно заболею.
4: Да-да-да, я уже предчувствую.
5: Недели на две.
6: В Канаде же завод уходит просто на поиграть.
5: Да-да-да. Не, ну это реально, это очень культовая штука, потому что предыдущая часть, ну, порвала все мировые рекорды,
6: конечно,
5: которые можно было.
6: До сих пор.
5: Так, а еще немножко из мира виртуального. Короче, в Китае ситуация.
6: Так.
5: Там раскупили вообще всю партию человекоподобных роботов. А там партия человекоподобных роботов вышла, если вдруг кто-то не знал.
4: Не возглавляет Китай.
5: А вот 13 тысяч заказов. Вот сразу после старта продаж все просто... Причем ценник, смотрите, ценник на вот этого вот человека подобного, да, 12,5 миллионов рублей.
6: Ну, это дофига.
5: Вот, выпускается в 2 версиях.
6: 3 Джили Манджаро.
5: Вот, 2 версии, мужская и женская. Мужская ростом 183 сантиметра, женская 168 сантиметров. Повторяет до 90% человеческих движений и имеет 88 степеней свободы.
4: Угу.
6: Сколько свободы в Китае еще никак.
5: Кожа сделана из биомиметического силикона, а мимика реагирует быстрее, чем за 20 миллисекунд. И Ишка распознает более 20 эмоций, запоминает разговоры, истории, мысли, подстраивается под настроение владельца. Можно, внимание, скопировать лицо и голос любого человека, даже, ну, ушедшего родственника, к примеру. Без подзарядки работает от 2 до 4 часов. Ну, короче, ну, типа, идеальное свидание, может быть, у кого-то.
6: И Ишка чики-пики.
5: Не, а вообще, ну, это, как бы, ну, страшно.
4: Всем надо фильм «Компаньон» посмотреть.
6: Вообще крипово. То есть, в принципе, если робот со встроенным вот этим искусственным интеллектом может скопировать голос, можно ему придать внешность. То есть, грубо говоря, человек может купить и жить вместе с бабушкой, которой уже нет.
5: Угу.
6: В ее же квартире.
5: Да. Хорошо это или и получать пенсию.
4: Почему из всех ты бабушку выбрал именно? Ну ладно. Ну, наверное, да. Как-то странновато.
5: Вот такие вот истории.
4: Жутковато.
6: Это какой сезон «Черного зеркала»? Напомните, пожалуйста.
4: Очень много, на самом деле, про это и фильмов, и сериалов.
6: Я робот, да? Пожалуйста.
5: И нет у меня сердца.
4: А могут ли вот эти вот, которые за 12 миллионов, симфонию написать? Вот какой у меня вопрос.
5: I don't know.
6: Вот так они отвечают.
4: Да.

0: реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИБ Конев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки».
10: 6+.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Навигатор. Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: И Роман Бутонов.
0: Здравствуйте.
2: Так, Никита, мы с тобой частые гости на свадьбах.
3: Да.
2: Смотри. Самое необычное, что ты видел на свадьбах? Ну, вот так, навскидку.
0: Навскидку? Нет, но. Прям необычное.
2: Но.
0: Да все, в принципе, ну, такое. Нет такого, что типа, ого, тиранозавр. Ну, такого.
2: И такое тоже было на свадьбе?
0: Такого прям не было.
2: У нас некоторые гости в костюмах
0: тиранозавров. Ну, возможно, какие-то подарки были, но я сейчас не вспомню.
2: Я не про подарки. Короче, смотри, в соцсетях завирусилась свадьба, знаешь, такая, прозвали ее ПП-свадьба, на которой гостей кормили, внимание, капустой, сельдереем, оливками, вареными яйцами, а в качестве напитков были протеиновые коктейли.
0: А там козы были на
2: Честно, свадьбе? Мерзость какая-то, если честно. Ну вот, при этом у каждого блюда еще и были указаны вот эти вот, все вот эти КБЖУ.
0: КБЖУ.
2: Ага.
0: Не, ну вы сделайте обычную еду, укажите КБЖУ, если прям, ну, совсем принципиально. Ну,
2: я бы там на такую не пошел.
0: Ну, а дарить что на эту свадьбу? Воздух?
1: Капусту.
2: Капусту, да, ну типа.
0: Чтобы дома всегда не было пусто.
1: Да. Не, мне кажется, оправданно, если это, например, компания людей, которые, ну, всерьез этим увлекаются. Не если они позвали разных людей, да, из разных
0: общества. А чисто их кружок.
1: А вот их кружок любителей вот этого всего, и они им собрались, тогда ок, ну какая разница.
2: Вот морковь, чтобы была счастлива, свекровь.
1: Да, да, да.
0: Вот вам лук, чтобы не было разлук.
2: Да, да, да, вот это. Смотрите, потрясающие вот эти поздравления.
0: Мы шарим, понимаете?
2: Да, да. Так, ладно, ну и смотри, продолжай тематику еды. Шаурма.
1: Не троньте шаурму, пожалуйста.
2: Ну это ж святое, да?
0: Ну, конечно.
2: Это... Ань, для тебя рассказываю. Значит, вот. девушка одна.
0: Девочка-женщина.
2: Поставила себе цель похудеть. И, смотри,
1: да,
2: знаешь, какая диета?
1: Какая?
2: В течение месяца она питалась только шаурмой.
1: Mm-hmm.
2: Внимание! Значит, причем перед экспериментом она сдала анализы, замеряла параметры тела.
1: Написала заявление.
2: И спустя 30 дней уровень холестерина снизился, глюкоза пришла в норму.
0: Сомнительно.
2: А объемы уменьшились, между прочим, на 2 сантиметра. Задумайся, Анна.
0: А где? В росте, прикинь, типа...
1: А там метр
0: 50.
2: Она... А он жив еще?
0: Не, с ним все хорошо.
1: А там она типа одну в день ела?
2: Я не знаю.
1: Там не написано?
2: Там есть видосы, можешь посмотреть, она там все рассказывает.
0: Прикинь, питаться шаурмой и прийти в норму.
2: Понял.
1: Нет, в целом, а что там? Мясо, овощи?
2: По факту ничего плохого там нет.
1: Ну, соус можно поменять на более полезный или убрать.
2: Вместо майонезика вообще сметаночку заливать.
1: Да. В целом, как будто бы это нормально, мне кажется.
0: Греческий йогурт, который в интернете замешивается.
1: Вполне себе сбалансированная пища. Я верю этому факту. Я верю.
2: Так а что не пробуешь-то?
1: Ну, начинается, ну...
0: Но это всяко лучше, чем вот тот стол, который...
2: 100%! 100%!
1: Ну, наверное, да.
0: Если там такой стул, какой там стул? Ладно, песни слушаем, все.
4: Навигатор. Продолжайте движение. Навигатор.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
4: Андрей Губа.
5: И Руан Бутона.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Так, ну, зумеров не обсуждали. Значит, какая-то у них ситуация. Они говорят, что очень часто сбегают с работы. И знаете для чего? Чтобы поплакать. Вот тут я уважаю и понимаю. Причем уходят поплакать, тут там понятно, значит, стресс на работе, они, значит, там грустят и все такое прочее. И уходят поплакать они не домой, а, например, в кинотеатры, примерочные, на станции метро и туда, где можно спрятаться от коллег.
3: На вот станцию Енисей.
4: Да, или такой вариант. Короче, уволиться не могут, потому что, ну, сложная ситуация.
3: Денежка нужна.
4: Денежка нужна, да, невозможно совсем уйти. А вот так, значит, каким-то образом сбросить немножечко напряжение.
5: Нытики вонючие.
4: И плачут в примерочных.
3: Ну, слушай, интересная работник, что можно с рабочего места убежать поплакать.
4: Ну, причем я это представляю себе именно, как они вот это, знаете, карикатурно бегут, руками машут, такие, я все не могу. Поплачут, потом возвращаются.
3: И потом зумеры сейчас такие, бабуль, ну ты давай, прекращай.

0: Какой из всех?
1: Ну, HBO, конечно.
0: Ну, я навсегда. Ну, вдруг кто-то поклонник.
1: Не.
2: Ход королевы.
0: Это прекрасный сериал.
1: Я до сих пор не смотрел.
0: Ой, ты что?
1: И не хочу.
0: Посмотри. Прекрасный.
2: Пингвин.
0: Да,
2: хороший.
1: Забыл про него вообще. Надо посмотреть.
2: Призрак дома на холме. Конечно же. Конечно же, хорошо.
0: И вторая часть там тоже ничего.
2: 1883.
0: Да, это про корабль, где в треугольник попадает. Ну, норм, интересно.
2: Хранители, по-моему, это марвеловский, нет?
0: По-моему, да, но про что не помню.
2: Что-то такое. Когда они нас увидят. Это, по-моему, тоже про инопланетян. Вроде что-то такое.
0: По названию похоже.
2: Ну, возможно, я что-то путаю. «Лунный рыцарь». Неплохой.
1: О, это хорошо.
2: Да, да.
1: Хорошо
2: было. «Однажды ночью» и «Фарго».
1: Ну, возможно. Вы вот про инопланетян сказали. Я же посмотрел «День разоблачения».
0: А, и как?
1: Хороший.
0: Потому что я думала, смотреть или не смотреть.
1: Там, правда, ну, башка чуть-чуть, немножко как будто не стыковок столько, очень много.
0: А это ужасы или что?
1: Не, фантастика. А-а-а. Фантастика. Такая нормальная, можно глянуть.
0: Добротная.
1: Да.
0: Ну, ладно.
2: Все.
1: Вот вам планы.
2: Пожалуйста, пользуйтесь.
0: Замечательно.
2: Ну, не благодарю.
1: Завтра проверим.
2: Завтра, конечно, завтра будет... Короче, завтра будет пятница, вот что я вам скажу. Завтра опять будет лить, поэтому готовьтесь. Лишний раз на машине не выезжайте. Если видите, что лужа, не стоит измерять глубину автомобилем.
1: Не надо.
2: Потому что это вам выйдет в копеечку. Будьте внимательны. На сегодня все. До завтра. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. Из-за проливных дождей подразделения горканализации «Краскум» перешли на усиленный режим. Синоптики прогнозируют ливни и грозы 30 и 31 июля. Утром на правобережье потоки дождевой воды уже смыли грязь и мусор в колодцах хозяйственно-бытовой канализации, что привело к засорам на насосных станциях. Дежурные бригады чистят колодцы, а на КНС запустили резервные агрегаты. В компании категорически запрещают самостоятельно открывать люки для слива воды. Это может привести к перегрузке системы и создать опасность падения людей и машин в открытые колодцы. За нарушение грозит административный штраф. Вачинский байкер без прав пытался скрыться от ДПС, но попал в аварию. Ночью инспекторы заметили мотоциклиста на питбайке без номеров. Увидев полицию, он попытался уйти от погони, выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на красный. На улице Гагарина он не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся. У мужчины были признаки опьянения. От освидетельствования он отказался. Его доставили в больницу. Ранее его уже привлекали за пьяную езду, пишет Ньюслаб. Минцифры предлагает обязать иностранные сайты и приложения, работающие в России, авторизовывать пользователей на территории страны только по номеру телефона. Ведомости пишут, что такие приложения вошли в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, направленного министерством в профильные ведомства. Красноярская студентка Дарья Марсова изобрела ягодный квас на основе чайного гриба и вышла в финал всероссийского конкурса «Вкусвилла». Ее работа вошла в топ-10 лучших разработок в сфере пищевых технологий. Ученые высоко оценили использование ягодного сырья в рецептуре напитка. Проект получил шанс на пилотный запуск и появление в продаже. Об этом сообщает 7 канал. В Германии создали умное сиденье для унитаза, которое может выявить проблемы с сердцем. Устройство со встроенными датчиками записывает кардиограмму за 30 секунд и анализирует ее на наличие мерцательной аритмии. Разработчики утверждают, что по точности оно сопоставимо с больничной ЭКГ. Авторы проекта считают, что сиденье поможет выявлять нарушение ритма на ранней стадии. Об этом сообщают «Осторожно новости». И о валюте доллар 79.36, евро 90.20. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра в пятницу, 31 июля, в Красноярске пасмурно. Ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер от 4 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем до плюс 26.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Про здоровье.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону. Телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
4: 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжо.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

can get my satisfaction. Push for me, and then just hurt for me.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: Let's go global in 5.

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Follow Paul Rudd on all the socials for more information.
1: This is, and always will be,
0: Global Sessions.
2: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: планом.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM. Yeah.

0: В Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ Красноярск FM. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
14: Гордость.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Dobano jedu ja.
1: Non stop.
0: В динамиках мелодия. А как мне нравится она. Нога свинцом, нога сама. Я не сбавляю больный

Вокруг проносятся леса, над головою облака. От музыки мне так легко, готов я ехать далеко. И вот подъехать к дому

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: рекламам.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на Красноярск-ФМ. 7:03 в Красноярске, а мы уже тут как тут. В эфире Юля Майнгард.
2: В эфире Сева Бельмасов.
1: И вы сонастроились с нами на волну 96.2 FM. Вы спросите, что за бодрость в голосе в 7 утра? А мы вам ответим...
2: Мы вам ответим. У нас сегодня, во-первых, пятница. Это завершение, в принципе, рабочей недели. Во-вторых, 31 июля. Понимаешь, Юля? Это, значит, второй месяц уже пролетел лето, и нам остается всего лишь-то один. Но классно мы его проводим.
1: Я знаешь, что решила? Вот все лето... понятное дело, у меня, конечно, был отпуск, выходные дни тоже были, но в маленьком количестве. И все лето, вот почему-то закон подлости срабатывает. Ты работаешь жара, ты не работаешь ливни. И тут я решила, а что, если мне все-таки в эти выходные не работать? Поэтому они у меня будут посвящены встрече с друзьями.
2: Ура!
1: Я все-таки